0: из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о изобретении в Беларуси боевого лазера, который сжигает дроны на расстоянии до 2 километров.
2: А вот как нам бороться с беспилотником? ДСАФ это не может?
3: Пока нет.
2: Нам бы противодействовать им научиться. Хорошо, я знаю, что 100% быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать? Или с паренными пулеметами, или просто с пулеметом?
3: Средства РЭП, на мой взгляд, в первую очередь. Министерство обороны развивает
2: же эту тему. Видишь, научились беспилотники РЭП обходить. Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на 1,5-2 километра сжигает беспилотник.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
5: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
4: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
6: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
4: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
6: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
4: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
7: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
4: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
2: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
8: Ну, уже обращение показали. Как...
2: Да, надо в этом направлении двигаться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
10: Как будто бы тепленький.
11: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
0: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них расстреливают. А он опять на Зухана летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сяха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
8: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
7: Ну да, звучит как мечта.
8: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
7: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
8: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
7: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
8: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
7: 100%.
8: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
7: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
8: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
0: Ого!
8: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
8: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
8: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
8: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она ну физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
8: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
8: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
8: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
8: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
8: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
8: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
8: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
8: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
8: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
8: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
8: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
8: Допустим.
7: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
8: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
7: То есть маржа предприятия сжимается?
8: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
9: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
8: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
9: А насколько все серьезно в цифрах?
8: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
9: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
8: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
9: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
8: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
9: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
8: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
9: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
8: 14 человек на место?
9: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
8: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
9: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
8: То есть школы, больницы.
9: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
8: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
9: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
8: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
9: Да, это логично.
8: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
9: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
8: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
9: Замкнутый круг.
8: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
7: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
8: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
7: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
8: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
7: И как? Работает?
8: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
7: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
8: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
7: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
8: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
7: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
8: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
7: Да уж.
8: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
7: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
8: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
7: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
8: Никак.
7: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
8: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
7: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
8: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
7: То есть перекуры становятся длиннее?
8: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
7: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
8: Да-да.
7: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
8: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
7: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
8: Отличная аналогия.
7: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
8: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
7: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
8: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
11: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
6: Важный сигнал.
12: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
13: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными

0: руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллектпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
1: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
0: Прогорит или выгорит идея руководства Беллектпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
4: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
6: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
5: Это комфорт, за который стоит платить.
6: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
5: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага,

0: и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
1: Но регистратура – это еще не вся медицина.
0: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
1: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
0: Какое неравенство? 40 рублей.
1: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
0: Я не говорю, что это копейки, ну…
1: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
0: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
1: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай!
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко попросил в подготовке водителей дисциплинку подтянуть.
5: Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. Ну, вы же видите, сами взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем. И мужчины, и женщины. Ну, возраст у нас нормально, тут все мы определились как. Но все на автомобилях. И порой даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то. Ну, знаете, что водителям не родиться надо, как-то...
6: Иметь определенные способности,
5: так скажем. От природы должен
6: так
5: быть.
6: Точно.
5: А у нас это не всегда. Поэтому не для того, чтобы там отрубить, отсеять, потому что вот они все журналисты стоят, обидятся. Они все водители. Я вам должен сказать, я вспоминаю, очень хорошо помню свое обучение. Я прекрасно водил автомобили, и я до сих пор знаю, где расположен двигатель в автомобиле. Я почему об этом говорю? Потому что я недавно тут задавал некоторым вопрос, а какой у тебя двигатель в автомобиле? А трансмиссия там и так... Это, говорит, мне не надо. А я это все помню. Вот ДОСААФ... В разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее. Они это все имели. Материальная база была хорошая. Я знаю, что она никуда не делась.
6: Все сохранили.
5: Только надо так дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут.
3: Важный сигнал.
7: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
8: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
7: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
7: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
7: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
7: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
11: Много сделано, Александр Георгиевич, уже.
5: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
11: ПМК нет.
5: ПМК строительного нет. Сельхозрай это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы... Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Все сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку, как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорил, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
14: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
7: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
15: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
7: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
15: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
7: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Директор ресторана быстрого питания в Гродно тратил деньги сотрудников на личные нужды. Хитрая схема начала действовать в октябре 2025 года. 24-летний руководитель оформлял своим подчиненным фиктивные отпуска, подделывая их подписи в документах. Сотрудники об этом не знали. После начисления отпускных находчивый директор вызывал работников на разговор и убеждал их, что деньги были перечислены по ошибке. Он просил перевести средства на его банковскую карту. Подчиненные, доверяя руководителю, выполняли его просьбы. Чтобы скрыть махинацию, он также вносил ложные данные в табели учета рабочего времени. Когда денег оказалось недостаточно, мужчина перешел к следующей схеме. Стал забирать выручку заведения из сейф-пакетов. Недостача вскоре стала заметна. В бухгалтерии обнаружили серьезное расхождение. Проверка и показала, что к исчезновению денег причастен директор. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. На допросе обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и решил быстро решить финансовые проблемы с помощью ставок. Однако в итоге все проиграл. Житель областного центра полностью возместил ущерб, расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Завхоз больницы в Гомельской области несколько лет отправлял подчиненных ремонтировать свою дачу. По данным милиции, фигурант сформировал из сотрудников учреждения своеобразную стройбригаду, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей занимались ремонтом и строительством на территории дачи руководителя. Работы проводились на протяжении длительного времени. При этом сотрудники официально числились находящимися на рабочих местах и продолжали получать заработную плату из бюджета. Чтобы скрыть отсутствие подчиненных, подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени недостоверное сведение. В результате за годы действия схемы работникам было выплачено более 45 тысяч рублей заработной платы за время, когда они фактически занимались личными проектами своего начальника. Возбуждено уголовное дело, завхозу грозит до 10 лет лишения свободы. Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель самоката пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и совершил столкновение с «Мерседесом», которым управляла 32-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Из первых уст.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
18: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
16: Важный сигнал.
7: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
14: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
7: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
14: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
7: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
7: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
5: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
7: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполнялись нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о создании Национального банка биометрических данных.
19: Сейчас ведется плотная работа между Национальным банком и Национальным центром электронных услуг, которая направлена на то, чтобы позволить банкам в своих мобильных приложениях оказывать услуги, связанные с государственными услугами, с различными административными процедурами. И это, с нашей точки зрения, с одной стороны, позволит значительно увеличить цифровизацию этого направления у нас в стране, а с другой стороны, даст возможность банкам за счет предоставления этих сервисов привлечь каких-то новых клиентов, ну и в том числе увеличить продуктовую нагрузку на клиентов через уже действующие мобильные приложения. Также важным направлением развития становится использование биометрии. Также обсуждается вопрос создания Национального банка биометрических данных для того, чтобы это была эталонная система для получения различных услуг как в финансовом секторе, так и не в финансовом секторе, поскольку это наиболее, наверное, защищенная степень идентификации, наиболее защищенный способ идентификации клиента – это именно использование биометрии, в том числе в рамках нашей дочерней организации ЕРИП мы работаем над внедрением новой системы, которая позволит улучшить качество сбора данных и анализа данных при онлайн-кредитовании. Мы готовы будем свою систему, в том числе в рамках договоров, предоставлять коммерческим банкам, которые не готовы инвестировать в биометрические технологии для того, чтобы предоставлять различные сервисы, допустим, как оплата в организациях торговли сервисов с использованием биометрии.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
21: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, она врать не умеет.
20: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя и нынешним получателям.
21: Да, транзитная схема.
20: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
21: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
20: Ну да, вес распределяется нормально.
21: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
20: Ого!
21: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
20: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
21: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
20: То есть там дыра?
21: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
20: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
21: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
20: а на латание дыры в ФСЗН.
21: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
20: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
21: Ага.
20: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
21: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
20: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
21: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
20: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
21: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
20: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
21: Ну да.
20: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля. Покрывает только базовое физиологическое выживание.
21: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
20: О, да. Спецсхемы.
21: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
20: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
21: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
20: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
21: Безусловно.
20: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
21: Да, цифры пугающие.
20: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
21: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
20: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
21: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
20: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
21: О, да. Это трагедия.
20: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год, всего один год.
21: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
20: Но это же просто абсурд.
21: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
20: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
21: Схема 3 плюс 3.
20: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
21: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
20: Ну, логично, после всех девальваций.
21: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
20: Ноль гарантий.
21: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
20: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
0: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
20: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
0: Да, но это еще не все.
20: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
0: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
20: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
0: Да, это просто медленная голодная смерть.
20: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
0: Давай.
20: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
21: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
20: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
21: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
20: А в Польше?
21: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
20: Ха, обалдеть. А Латвия?
21: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
20: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
21: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
20: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
21: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
20: Угу.
21: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
20: Медленное обнищание.
21: А второй сценарий?
20: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
21: Те самые полтора человека на шкаф.
20: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
21: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
20: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
2: Вау, вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
22: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
23: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
1: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. Это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
24: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом. И не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще. А и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили. Причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
1: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
6: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойника надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за 2 дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за 2 дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
1: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационная потеря для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
8: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно,

0: жаловать или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатра.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
6: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
7: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
6: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
8: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка.

0: А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
1: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
2: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
4: Берем.
1: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
5: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
1: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
6: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали. Мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
1: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
4: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
1: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
8: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
9: Ну, уже обращение показали. Как...
8: Да. Надо в этом направлении двигаться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
10: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
1: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
11: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
1: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
12: Задались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
14: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессе где-то на километра на 4.
13: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистре запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
15: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
13: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которым удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
16: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
13: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
17: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
13: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
18: В отрасли немало предприятий проблемных. И мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
18: Первый проект, такой комплексный, в котором мы зашли в производство белорусское, это наш «Макбай», где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники «Макбая» ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие «8 марта», «Жлобинская фабрика», предприятие наше непосредственно, это и «Славянка», и «Магатекс», который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников «Макбая». Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
20: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями ребят.
19: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
20: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, на?
19: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
20: Певишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая, вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
19: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
0: 12.
21: Бара.
0: 13.
21: Тера.
0: 14.
21: Чодага.
0: 15.
21: Пандрага.
0: 16.
21: Сола.
0: 17.
21: Сатрага.
0: 18.
21: Атара.
0: 19.
21: Униз.
0: 20.
21: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
24: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
23: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
24: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
23: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
8: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
23: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
8: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
23: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
2: Как жив ты, здоров?
4: Я хорошо.
2: Наконец-то ты появился на руке.
4: Спасибо, что пригласили.
2: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Ну, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
4: Да.
2: Или ты ее свез в Москву?
4: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
2: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
22: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Новости союзного государства. В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириша Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках «Роснефти», однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удары по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
5: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
19: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
19: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
6: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину? Большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
19: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
2: Как жив ты, здоров?
4: Меня хорошо.
2: Наконец-то ты появился на руке.
4: Спасибо, что пригласили.
2: Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
4: Да.
2: Или ты ее свез в Москву?
4: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
2: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
22: Пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
0: 12.
21: Бара.
0: 13.
21: Тера.
0: 14.
21: Чодаха.
0: 15.
21: Пандраха.
0: 16.
21: Солаха.
0: 17.
21: Сатраха.
0: 18.
21: Атара.
0: 19.
21: Униз.
0: 20.
21: Бис.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
10: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
10: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
10: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, ну, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
11: Угу.
10: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
11: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
10: Да, динамика тут самая важная.
11: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
10: Буквально вчера, да?
11: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
10: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
11: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
10: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
11: И довольно дорогой проект, надо сказать.
10: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
11: То есть страх перед будущим.
10: Конечно.
11: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
10: Да, сразу после института.
11: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
10: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
11: Угу.
10: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
11: Те самые дети демографической ямы.
10: Точно.
11: Которых изначально родилось очень мало.
10: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
11: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
10: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
11: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
10: Достаточно просто отъехать от столицы.
11: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
10: Угу. Классы просто не добирают учеников.
11: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
10: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
11: Ну да, людей меньше становится.
10: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
11: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
10: Так.
11: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
10: Это классический эффект демографических ножниц.
11: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
10: Почти каждый шестой житель.
11: Да.
10: Да.
11: Почти каждый шестой.
10: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
11: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
10: Ничего себе.
11: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
10: То есть стариков больше, чем детей?
11: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
10: Угу.
11: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
10: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
11: Какая?
10: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
11: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
10: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
11: Почти три четверти.
10: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
11: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
10: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
11: Поликлиники, больницы.
10: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
11: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
10: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
11: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
10: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
11: Вот я о том же.
10: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
11: Столица действует как такой гигантский пылесос.
10: Да, да.
11: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
10: Так.
11: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
10: Кошмар.
11: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
10: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
11: Угу.
10: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
11: Спираль сужается.
10: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
11: Ну да, это точная наука.
10: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
11: Математика здесь абсолютно безжалостна.
10: Абсолютно.
11: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
10: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
11: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
10: То есть каждый пятый человек?
11: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
10: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
11: Соотношение работающих и иждивенцев.
10: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
11: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
10: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
11: Меньше 4 миллионов.
10: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
11: Ничего себе.
10: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
11: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
10: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
11: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
10: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
11: Или пробить товар на кассе.
10: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
11: Угу, это правда.
10: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
11: То есть это не накопительный счет?
10: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
11: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
10: Да. Тогда система просто начинает трещать по швам.
11: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
10: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
11: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
10: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
11: То есть номинально платить те же суммы.
10: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
11: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
10: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
11: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
10: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
11: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
10: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
11: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
10: Деньгами залить?
11: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
10: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
11: В смысле?
10: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
11: Ни профессионального оборудования для работы.
10: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
11: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
10: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
11: То есть это работает как антиреклама.
10: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
11: Угу.
10: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
11: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
10: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
11: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
10: А купить на нее в магазине можно меньше.
11: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
10: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
11: А, точно.
10: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
11: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
10: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
11: Возможность зарабатывать.
10: Да.
11: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
10: Угу.
11: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
10: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
11: Это пугает людей?
10: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
11: Да, согласна.
10: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
11: Они реагируют на стимулы.
10: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
11: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
10: К сожалению.
11: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
10: Да, математика против них.
11: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
10: Угу.
11: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
10: И вот это...

0: можно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
4: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
3: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
3: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
5: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
3: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Нарушений тьма,

0: Март прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
1: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
0: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
1: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
0: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
2: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
0: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судьи им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Рутенко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
5: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
4: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
6: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете, что вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
4: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
6: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о работе с популярными платформами и маркетплейсами по использованию сервиса Крок.
8: Внедрение сервиса Крок, сервиса QR-платежей на базе системы мгновенных платежей Национального банка. С 1.07 это будет обязательным для крупных банков. К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения. И с точки зрения клиентов, это организация торговли и сервиса, мы здесь движемся по двум трекам. Первое – это мы работаем с Министерством по налогам и сборам для того, чтобы сделать обязательным этот сервис для крупных точек торговых, там больше, допустим, 600 квадратных метров, для того, чтобы вообще эта система популяризировалась. Если у тебя нет возможности платить таким образом, ты не будешь пытаться пользоваться этой системой. Поэтому вот в этой задаче, что первичнее, популярная система, и потом ее внедрять в магазинах, или она должна быть внедрена в магазинах, потом станет популярной, мы все-таки придерживаемся точки зрения, что сначала она должна быть доступна, а потом она станет популярной. Но параллельно мы двигаемся и по второму треку. Прежде всего мы работаем с самыми популярными платформами и маркетплейсами для того, чтобы с момента внедрение в крупных банках сервиса Крок с 1.07 одновременно он заработал и на маркетплейсах, что с нашей точки зрения позволит получить быстрый эффект популяризации этого сервиса.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон-камикадзе. В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
10: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
9: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
11: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
9: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
12: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российскими промашками официальному Минску нужно держать лицо.
9: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
3: 2.
13: До.
3: 3.
13: Тин.
3: 4.
13: Чар.
3: 5.
13: Пач.
3: 6.
13: Че.
3: 7.
13: Сат.
3: 8.
13: Ат.
3: 9.
13: Но.
3: 10.
13: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
7: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о том, что белорусские аграрии успешно справились со сложностями, возникшими из-за непростых погодных условий.
15: Если сегодня смотреть на погоду, то, что мы заложили вместе с природными, так сказать, погодными условиями, как пошла, вы помните, очень большой снег, нелегкая посевная, но в то же время все в этом году идет все по плану, хочу сказать. И те погодные условия, и насколько мы уже готовились зимы для проведения весенне-полевых работ, а сегодня мы уже занимаемся кормозаготовкой, мы видим вегетацию сегодня наших основных культур. У нас надежды не менее 11 тысяч тонн, которые нам, так сказать, обозначены для успешного работы нашего животноводства, растениеводства в целом. Мы видим, биологически этот урожай уже заложен. А то, что касается сегодня уже, так сказать, моментов, что сегодня вот эта техника даст, да, потому что мы сегодня живем в других условиях, мы уже начинаем цифровать поля, мы сегодня пересаживаемся на энергонасыщенную технику, мы сегодня видим, к сожалению, недостаток рабочих специальностей, которые сегодня работать могут на такой технике, поэтому вот именно здесь, на этих площадках сегодня, да, мы демонстрируем уже более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее.
3: Новости регионов на радиосигнал.
9: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилось психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
9: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объект у нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
16: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
9: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
17: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно – Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
9: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
18: Как будто бы тепленький.
19: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них отстреливают. Он опять на зуханы летит. Или по ушке. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о изобретении в Беларуси боевого лазера, который сжигает дроны на расстоянии до 2 километров.
6: А вот как нам бороться с беспилотником? ДСАФ это не может?
7: Пока нет.
6: Нам бы противодействовать им научиться. Хорошо, я знаю, что 100% быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать? Или с паренными пулеметами, или просто с пулеметом.
7: Технические средства РЭП, на мой взгляд, в первую очередь. Министерство обороны развивает.
6: Ну вот
7: тему.
6: Видишь, научились беспилотники РЭП обходить. Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, ну, на 1,5-2 километра сжигает беспилотник.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. важный сигнал.
0: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
8: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
0: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
0: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
0: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
6: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы, вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
11: Ну, уже обращение показали. Как...
6: Да, да, вот. Надо в этом направлении двигаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
12: Как будто бы тепленький.
13: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них отстреливают. А он опять на зуханы летит. Или по ушке. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
8: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
7: Ну да, звучит как мечта.
8: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
7: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
8: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
7: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
8: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
7: 100%.
8: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
7: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
8: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
0: Ого!
8: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
8: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
8: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
8: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
8: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
8: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
8: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
8: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
8: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
8: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
8: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
8: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
8: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
8: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
8: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере.
7: Представь себе региональный завод по производству мебели.
8: Допустим.
7: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
8: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
7: То есть маржа предприятия сжимается?
8: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
9: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
8: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
9: А насколько все серьезно в цифрах?
8: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
9: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
8: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
9: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
8: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
9: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
8: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
9: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
8: 14 человек на место?
9: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
8: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
9: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
8: То есть школы, больницы.
9: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
8: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
9: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
8: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
9: Да, это логично.
8: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
9: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
8: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
7: Замкнутый круг.
8: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
7: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
8: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
7: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
8: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
7: И как? Работает?
8: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
7: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
8: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
7: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
8: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
7: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
8: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
7: Да уж.
8: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
7: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
8: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
7: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
8: Никак.
7: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
8: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
7: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
8: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
7: То есть перекуры становятся длиннее?
8: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
7: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
8: Да-да.
7: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
8: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
7: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
8: Отличная аналогия.
7: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
8: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
7: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
8: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
11: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
6: Важный сигнал.
12: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодзинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
13: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие Белвеса, мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
12: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризис.

0: 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие Лидская фабрика, которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
4: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
6: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
5: Это комфорт, за который стоит платить.
6: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
5: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
6: Но регистратура – это еще не вся медицина.
5: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
6: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
5: Какое неравенство? 40 рублей.
6: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
5: Я не говорю, что это копейки, ну…
6: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
5: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время.

0: Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
1: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час, бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко попросил в подготовке водителей дисциплинку подтянуть.
5: Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. Ну, вы же видите сами, взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем. И мужчины, и женщины. Ну, возраст у нас нормально, тут все мы определились как. Но все на автомобилях. И порой даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то. Ну, знаете, что водителям, ну, не родиться надо, ну, как-то...
6: Иметь определенные способности,
5: ну, от природы должен быть.
6: Точно.
5: А у нас это не всегда. Поэтому не для того, чтобы там отрубить, отсеять, потому что вот они все журналисты стоят, обидятся. Они все водители. Я вам должен сказать, вот я вспоминаю, очень хорошо помню свое обучение. Я прекрасно водил автомобили, и я до сих пор знаю, где расположен двигатель в автомобиле. Я почему об этом говорю? Потому что я недавно тут задавал некоторым вопрос, а какой у тебя двигатель в автомобиле? А трансмиссия там и так... Это, говорит, мне не надо. А я это все помню. Вот ДОСААФ... В разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее. Они это все имели. Материальная база была хорошая. Я знаю, что она никуда не делась.
6: Все сохранили.
5: Только надо так дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут.
3: Важный сигнал.
7: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
8: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
7: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
7: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
7: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
7: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
12: Много сделано, Александр Георгиевич, уже.
5: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать, работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
12: ПМК нет.
5: ПМК строительного нет. Сельхозрай это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы... Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Те сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку, как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат... Новости регионов. На радиосигнал.
13: Директор ресторана быстрого питания в Гродно тратил деньги сотрудников на личные нужды. Хитрая схема начала действовать в октябре 2025 года. 24-летний руководитель оформлял своим подчиненным фиктивные отпуска, подделывая их подписи в документах. Сотрудники об этом не знали. После начисления отпускных находчивый директор вызывал работников на разговор и убеждал их, что деньги были перечислены по ошибке. Он просил перевести средства на его банковскую карту. Подчиненные, доверяя руководителю, выполняли его просьбы. Чтобы скрыть махинацию, он также вносил ложные данные в табели учета рабочего времени. Когда денег оказалось недостаточно, мужчина перешел к следующей схеме. Стал забирать выручку за ведение из сейф-пакетов. Недостача вскоре стала заметна. В бухгалтерии обнаружили серьезное расхождение. Проверка и показала, что к исчезновению денег причастен директор. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. На допросе обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и решил быстро решить финансовые проблемы с помощью ставок. Однако в итоге все проиграл. Житель областного центра полностью возместил ущерб, расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Завхоз больницы в Гомельской области несколько лет отправлял подчиненных ремонтировать свою дачу. По данным милиции, фигурант сформировал из сотрудников учреждения своеобразную стройбригаду, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей занимались ремонтом и строительством на территории дачи руководителя. Работы проводились на протяжении длительного времени. При этом сотрудники официально числились находящимися на рабочих местах и продолжали получать заработную плату из бюджета. Чтобы скрыть отсутствие подчиненных, подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени недостоверные сведения. В результате за годы действия схемы работникам было выплачено более 45 тысяч рублей заработной платы за время, когда они фактически занимались личными проектами своего начальника. Возбуждено уголовное дело, завхозу грозит до 10 лет лишения свободы. Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель самоката пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и совершил столкновение с «Мерседесом», которым управляла 32-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
11: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
14: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели и задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
3: Важный сигнал.
7: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
8: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
7: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
8: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
7: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
7: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
5: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
7: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполнялись нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о создании Национального банка биометрических данных.
15: Сейчас ведется плотная работа между Национальным банком и Национальным центром электронных услуг, которые направлены на то, чтобы позволить банкам в своих мобильных приложениях оказывать услуги, связанные с государственными услугами, с различными административными процедурами. И это, с нашей точки зрения, с одной стороны, позволит значительно увеличить цифровизацию этого направления у нас в стране, а с другой стороны, даст возможность банкам за счет предоставления этих сервисов привлечь каких-то новых клиентов, ну и в том числе увеличить продуктовую нагрузку на клиентов через уже действующие мобильные приложения. Также важным направлением развития становится использование биометрии. Также обсуждается вопрос создания Национального банка биометрических данных для того, чтобы это была эталонная система для получения различных услуг как в финансовом секторе, так и не в финансовом секторе, поскольку это наиболее, наверное, защищенная степень идентификации, наиболее защищенный способ идентификации клиента – это именно использование биометрии, в том числе в рамках нашей дочерней организации ЕРИП мы работаем над внедрением новой системы, которая позволит улучшить качество сбора данных и анализа данных при онлайн-кредитовании. Мы готовы будем свою систему, в том числе в рамках договоров, предоставлять коммерческим банкам, которые не готовы инвестировать в биометрические технологии для того, чтобы предоставлять различные сервисы, допустим, как оплата в организациях торговли и сервисов с использованием биометрии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
17: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, она врать не умеет.
16: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
17: Да, транзитная схема.
16: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
17: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
16: Ну да, вес распределяется нормально.
17: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
16: Ого!
17: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
16: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
17: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
16: То есть там дыра?
17: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
16: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
17: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
16: а на латание дыры в ФСЗН.
17: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
16: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
17: Ага.
16: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
17: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
16: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
17: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
16: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
17: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
16: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
17: Ну да.
16: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
17: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
16: О, да. Спецсхемы.
17: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
16: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
17: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
16: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
17: Безусловно.
16: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
17: Да, цифры пугающие.
16: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
17: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
16: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
17: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
16: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
17: О, да. Это трагедия.
16: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год, всего один год.
17: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
16: Но это же просто абсурд.
17: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
16: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
17: Схема 3 плюс 3.
16: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
17: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
16: Ну, логично, после всех девальваций.
17: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
16: Ноль гарантий.
17: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
16: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
18: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
16: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
18: Да. Но это еще не все.
16: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
18: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
16: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
18: Да, это просто медленная голодная смерть.
16: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
18: Давай.
16: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
17: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
16: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
17: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
16: А в Польше?
17: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
16: Ха, обалдеть. А Латвия?
17: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
16: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
17: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
16: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
17: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
16: Угу.
17: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
16: Медленное обнищание.
17: А второй сценарий?
16: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
17: Те самые полтора человека на шкаф.
16: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
17: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
16: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
20: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
21: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
22: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Ну, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
19: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. Это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться. Считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
23: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом. И не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще. А и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили. Причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
19: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужевин.
0: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник-то надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за 2 дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за 2 дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президента.
19: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационная потеря для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
1: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не будет. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
19: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
4: 12.
24: Бара.
4: 13.
24: Тера.
4: 14.
24: Чодага.
4: 15.
24: Пандрага.
4: 16.
24: Сола.
4: 17.
24: Сатра.
4: 18.
24: Атара.
4: 19.
24: Унис.
4: 20.
24: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон-камикадзе. В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
9: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
6: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет.

0: всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
1: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
2: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
4: Берем.
1: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
5: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
1: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
6: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж

0: помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, ну это пиздец, товарищи.
1: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
2: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
1: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
5: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
6: Ну, уже обращение показали. Как...
5: Да, да, вот. Надо в этом направлении двигаться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
7: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
1: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
8: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
1: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
9: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших, и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
10: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
2: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистре запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
11: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
2: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник. Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
12: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на визе. По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь — это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
13: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
14: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
14: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
16: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все, все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями, сотнями своих ребят.
15: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
16: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто на похоронит тебе, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сопроится, блин. Видите, нет, все, их больше нету. И как с этим жить, на?
15: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
16: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями, сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
15: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали!
18: 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодага.
18: 15.
19: Пандрага.
18: 16.
19: Сола.
18: 17.
19: Сатрага.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Униз.
18: 20.
19: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
22: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
21: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
22: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
21: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
23: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
21: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
23: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
21: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал. 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
0: Как жив ты, здоров?
5: Я хорошо.
0: Наконец-то ты появился наружу.
5: Спасибо, что пригласили.
0: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Ну, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
5: Да.
0: Или ты ее свез в Москву?
5: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
0: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
15: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириша Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
15: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
15: На на фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
24: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину, большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
15: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
0: Как жив ты, здоров?
5: Я хорошо.
0: Наконец-то ты появился на руке.
5: Спасибо, что пригласили.
0: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
5: Да.
0: Или ты ее свез в Москву?
5: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
0: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели... Это предложение нашего премьер-министра подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
17: 12.
19: Бара.
17: 13.
19: Тера.
17: 14.
19: Чодаха.
17: 15.
19: Пандраха.
17: 16.
19: Сола.
17: 17.
19: Сатраха.
17: 18.
19: Атара.
17: 19.
19: Унис.
17: 20.
19: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
2: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
2: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, ну, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
2: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
2: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
2: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
2: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
2: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
8: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
2: И довольно дорогой проект, надо сказать.
8: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
2: То есть страх перед будущим.
8: Конечно.
2: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
8: Да, сразу после института.
2: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
8: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
2: Те самые дети демографической ямы.
8: Точно.
2: Которых изначально родилось очень мало.
8: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
2: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
8: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
2: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
8: Достаточно просто отъехать от столицы.
2: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
8: Угу. Классы просто не добирают учеников?
2: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
8: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
2: Ну да, людей меньше становится.
8: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
2: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
8: Так.
2: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
8: Это классический эффект демографических ножниц.
2: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
8: Почти каждый шестой житель.
2: Да.
8: Да.
2: Почти каждый шестой.
8: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
2: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
8: Ничего себе.
2: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
8: То есть стариков больше, чем детей?
2: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
8: Угу.
2: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
8: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
9: Какая?
8: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
9: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
8: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
9: Почти 3/4.
8: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
9: Часто на 5-х этажах без лифтов, к слову.
8: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
9: Поликлиники, больницы.
8: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
9: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
8: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
9: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
8: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
9: Вот я о том же.
8: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
9: Столица действует как такой гигантский пылесос.
8: Да, да.
9: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
8: Так.
9: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
8: Кошмар.
9: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
8: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
9: Угу.
8: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
9: Спираль сужается.
8: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
9: Ну да, это точная наука.
8: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
9: Математика здесь абсолютно безжалостна.
8: Абсолютно.
9: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
8: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
9: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
8: То есть каждый пятый человек?
9: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
8: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
9: Соотношение работающих и иждивенцев.
8: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
9: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
8: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
9: Меньше 4 миллионов.
8: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
9: Ничего себе.
8: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
9: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
8: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
9: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
8: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
9: Или пробить товар на кассе.
8: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
9: Угу, это правда.
8: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
9: То есть это не накопительный счет?
8: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
9: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
8: Да. Тогда система просто начинает трещать по швам.
9: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
8: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
9: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
8: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
9: То есть номинально платить те же суммы.
8: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант – покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
9: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
8: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
9: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
8: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
9: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
8: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
9: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
8: Деньгами залить?
9: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
8: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
9: В смысле?
8: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
9: Ни профессионального оборудования для работы.
8: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
9: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
8: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
9: То есть это работает как антиреклама.
8: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
9: Угу.
8: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
9: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
8: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
9: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
8: А купить на нее в магазине можно меньше.
9: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
8: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
9: А, точно.
8: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
9: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
8: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
9: Возможность зарабатывать.
8: Да.
9: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
8: Угу.
9: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
8: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
9: Это пугает людей?
8: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
9: Да, согласна.
8: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
9: Они реагируют на стимулы.
8: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
9: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
8: К сожалению.
9: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
8: Да, математика против них.
9: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
8: Угу.
9: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
8: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
9: Какой?
8: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
9: Да уж.
8: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
9: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
8: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
9: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
12: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
13: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
12: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
21: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
1: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
21: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под

0: регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
1: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
0: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
1: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
0: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
2: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
0: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судей им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Рутенко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
5: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
4: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
6: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
4: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются

0: участникам СВО.
1: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что, какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о работе с популярными платформами и маркетплейсами по использованию сервиса Крок.
4: Внедрение сервиса Крок, сервиса QR-платежей на базе системы мгновенных платежей Национального банка. С 1.07 это будет обязательным для крупных банков. К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения. И с точки зрения клиентов, это организация торговли и сервиса, мы здесь движемся по двум трекам. Первое – это мы работаем с Министерством по налогам и сборам для того, чтобы сделать обязательным этот сервис для крупных точек торговых, там больше, допустим, 600 квадратных метров, для того, чтобы вообще эта система популяризировалась. Если у тебя нет возможности платить таким образом, ты не будешь пытаться пользоваться этой системой. Поэтому вот в этой задаче, что первичнее, популярная система, и потом ее внедрять в магазинах, или она должна быть внедрена в магазинах, потом станет популярной, мы все-таки придерживаемся точки зрения, что сначала она должна быть доступна, а потом она станет популярной. Но параллельно мы двигаемся и по второму треку. Прежде всего мы работаем с самыми популярными платформами и маркетплейсами для того, чтобы с момента внедрение в крупных государствах, крупных банках сервиса Крок с 1.07 одновременно он заработал и на маркетплейсах, что с нашей точки зрения позволит получить быстрый эффект популяризации этого сервиса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
6: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
5: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
7: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
5: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
8: Кроме фото и видео с места падения дрона, непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
5: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о том, что белорусские аграрии успешно справились со сложностями, возникшими из-за непростых погодных условий.
11: Если сегодня смотреть на погоду, то, что мы заложили вместе с природными, так сказать, погодными условиями, как пошла, вы помните, очень большой снег, нелегкая посевная, но в то же время все в этом году идет все по плану, хочу сказать. И те погодные условия, и насколько мы уже готовились зимы для проведения весенне-полевых работ, а сегодня мы уже занимаемся кормозаготовкой, мы видим вегетацию сегодня наших основных культур. У нас надежды не менее 11 тысяч тонн, которые нам, так сказать, обозначены для успешного работы нашего животноводства, растениеводства в целом. Мы видим, биологически этот урожай уже заложен. А то, что касается сегодня уже, так сказать, моментов, что сегодня вот эта техника даст, да, потому что мы сегодня живем в других условиях. Мы уже начинаем цифровать поля. Мы сегодня пересаживаемся на энергонасыщенную технику. Мы сегодня видим, к сожалению, недостаток рабочих специальностей, которые сегодня работать могут на такой технике. Поэтому вот именно здесь, на этих площадках сегодня, да, мы демонстрируем уже более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психология. психическое расстройство в форме посткоммоционного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объект у нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 700 000 долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
12: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
5: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда пускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скуропатов.
13: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
5: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
15: Как будто бы тепленький.
16: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
0: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них расстреливают. Но он опять на зуханы летит. Лету ушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о изобретении в Беларуси боевого лазера, который сжигает дроны на расстоянии до 2 километров.
6: А вот как нам бороться с беспилотником? ДСАФ это не может?
7: Пока нет.
6: Нам бы противодействовать им научиться. Хорошо, я знаю, что 100% быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить и чем его лучше сбивать? Или с паренными пулеметами, или просто с пулеметом.
7: Технические средства РЭП, на мой взгляд, в первую очередь. Министерство обороны развивает.
6: Ну вот тему. Видишь, научились беспилотники РЭП обходить. Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, ну, на 1,5-2 километра сжигает беспилотник.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Важный сигнал.
0: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить в белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
8: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
0: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
0: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
0: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
6: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем комплексы, вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
11: Ну, уже обращение показали. Как...
6: Надо в этом направлении двигаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
12: Как будто бы теплый.
13: Да, теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Прям на них отстреливают. Но он опять опять на зуханы летит. Или по ушке. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
9: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
8: Ну да, звучит как мечта.
9: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
8: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
9: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
8: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
9: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
8: 100%.
9: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
8: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
9: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
0: Ого!
9: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
9: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
9: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
9: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
9: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
9: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
9: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
9: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
9: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
9: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
9: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
9: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить. Неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
9: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
9: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
9: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
9: Допустим.
8: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
9: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
8: То есть маржа предприятия сжимается?
9: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
9: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
9: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
9: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну из-за демографического спада тех лет.
9: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
9: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
9: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
9: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
9: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
9: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
9: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
9: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
9: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
9: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
8: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
9: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
8: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
9: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
8: И как? Работает?
9: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
8: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
9: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
8: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
9: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
8: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
9: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
8: Да уж.
9: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
8: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
9: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
8: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
9: Никак.
8: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
9: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
8: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
9: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
8: То есть перекуры становятся длиннее?
9: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
8: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
9: Да-да.
8: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
9: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
8: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, ну, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
9: Отличная аналогия.
8: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
9: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
8: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
9: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
11: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
7: Важный сигнал.
12: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
13: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
12: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
13: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие, Лидская фабрика, которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
12: Прогорит или выгорит идея руководства Беллектпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
14: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
16: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
15: Это комфорт, за который стоит платить.
16: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
15: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
16: Но регистратура – это еще не вся медицина.
15: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
16: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует

0: невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
1: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.

0: линия.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплату участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай!
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписано на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: К Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко попросил в подготовке водителей дисциплинку подтянуть.
5: Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. Ну, вы же видите сами, взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем. И мужчины, и женщины. возраст у нас нормально, тут все мы определились как. Но все на автомобилях, и порой даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то. Ну, знаете, что водителям, ну, не родиться надо, ну, как-то...
6: Иметь определенные способности,
5: ну, от природы должен
6: так
5: быть.
6: Точно.
5: А у нас это не всегда. Поэтому не для того, чтобы там отрубить, отсеять, потому что вот они все журналисты стоят, обидятся. Они все водители. Я вам должен сказать, вот я вспоминаю, очень хорошо помню свое обучение. Я прекрасно водил автомобили, и я до сих пор знаю, где расположен двигатель в автомобиле. Я почему об этом говорю? Потому что я недавно тут задавал некоторым вопрос, а какой у тебя двигатель в автомобиле? А трансмиссия там и так... Это, говорит, мне не надо. А я это все помню. Вот ДОСААФ, в разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее, они это все имели. Материальная база была хорошая, я знаю, что она никуда не делась.
6: Все сохранили.
5: Только надо так дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут.
3: Важный сигнал.
7: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
8: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
7: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
7: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
7: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
7: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, они говорят о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей.
11: Обслуживание.
5: Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
12: Намного сделано, Александр Георгиевич, уже.
5: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
12: ПМК нет.
5: ПМК строительного нет. Сельхозрай – это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы… Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Все сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку, как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
3: Лето.
13: Мосаме гарма.
3: Весна.
13: Бахар.
3: Осень.
13: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
14: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
7: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
15: Ну, при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
7: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
15: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
7: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Директор ресторана быстрого питания в Гродно тратил деньги сотрудников на личные нужды. Хитрая схема начала действовать в октябре 2025 года. 24-летний руководитель оформлял своим подчиненным фиктивные отпуска, подделывая их подписи в документах. Сотрудники об этом не знали. После начисления отпускных находчивый директор вызывал работников на разговор и убеждал их, что деньги были перечислены по ошибке. Он просил перевести средства на его банковскую карту. Подчиненные, доверяя руководителю, выполняли его просьбы. Чтобы скрыть махинацию, он также вносил ложные данные в табели учета рабочего времени. Когда денег оказалось недостаточно, мужчина перешел к следующей схеме. Стал забирать выручку за ведение из сейф-пакетов. Недостача вскоре стала заметна. В бухгалтерии обнаружили серьезное расхождение. Проверка и показала, что к исчезновению денег причастен директор. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. На допросе обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и решил быстро решить финансовые проблемы с помощью ставок. Однако в итоге все проиграл. Житель областного центра полностью возместил ущерб, расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Завхоз больницы в Гомельской области несколько лет отправлял подчиненных ремонтировать свою дачу. По данным милиции, фигурант сформировал из сотрудников учреждения своеобразную стройбригаду, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей занимались ремонтом и строительством на территории дачи руководителя. Работы проводились на протяжении длительного времени. При этом сотрудники официально числились находящимися на рабочих местах и продолжали получать заработную плату из бюджета. Чтобы скрыть отсутствие подчиненных, подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени недостоверные сведения. В результате за годы действия схемы работникам было выплачено более 45 тысяч рублей заработной платы за время, когда они фактически занимались личными проектами своего начальника. Возбуждено уголовное дело, завхозу грозит до 10 лет лишения свободы. Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель самоката пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и совершил столкновение с «Мерседесом», которым управляла 32-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
17: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
3: Важный сигнал.
7: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
14: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
7: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
14: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
7: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
18: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
7: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
18: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
7: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о создании Национального банка биометрических данных.
19: А сейчас ведется плотная работа между Национальным банком и Национальным центром электронных услуг, которая направлена на то, чтобы позволить банкам в своих мобильных приложениях оказывать услуги, связанные с государственными услугами, с различными административными процедурами. И это, с нашей точки зрения, с одной стороны, позволит значительно увеличить цифровизацию этого направления у нас в стране, а с другой стороны, даст возможность банкам за счет предоставления этих сервисов привлечь каких-то новых клиентов, ну и в том числе увеличить продуктовую нагрузку на клиентов через уже действующие мобильные приложения. Также важным направлением развития становится использование биометрии. Также обсуждается вопрос создания Национального банка биометрических данных для того, чтобы это была эталонная система для получения различных услуг как в финансовом секторе, так и не в финансовом секторе, поскольку это наиболее, наверное, защищенная степень идентификации, наиболее защищенный способ идентификации клиента – это именно использование биометрии, в том числе в рамках нашей дочерней организации ЕРИП мы работаем над внедрением новой системы, которая позволит улучшить качество сбора данных и анализа данных при онлайн-кредитовании. Мы готовы будем свою систему, в том числе в рамках договоров, предоставлять коммерческим банкам, которые не готовы инвестировать в биометрические технологии для того, чтобы предоставлять различные сервисы, допустим, как оплата в организациях торговли сервисов с использованием биометрии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
21: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, она врать не умеет.
20: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
21: Да, транзитная схема.
20: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
21: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
20: Ну да, вес распределяется нормально.
21: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
20: Ого!
21: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
20: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
21: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
20: То есть там дыра.
21: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
20: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
21: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
20: а на латание дыры в ФСЗН.
21: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
20: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
21: Ага.
20: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
21: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
20: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
21: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
20: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
21: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
20: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
21: Ну да.
20: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
21: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
20: О, да. Спецсхемы.
21: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
20: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
21: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
20: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
21: Безусловно.
20: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
21: Да, цифры пугающие.
20: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
21: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
20: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
21: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
20: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
21: О, да. Это трагедия.
20: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
21: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
20: Но это же просто абсурд.
21: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
20: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
21: Схема 3 плюс 3.
20: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
21: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
20: Ну, логично, после всех девальваций.
21: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
20: Ноль гарантий.
21: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
20: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
0: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
20: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
0: Да, но это еще не все.
20: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
0: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
20: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
0: Да, это просто медленная голодная смерть.
20: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
0: Давай.
20: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
21: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
20: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
21: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
20: А в Польше?
21: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
20: Ха, обалдеть. А Латвия?
21: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
20: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
21: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
20: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
21: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
20: Угу.
21: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
20: Медленное обнищание.
21: А второй сценарий?
20: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
21: Те самые полтора человека на шкаф.
20: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
21: И третий сценарий.
0: Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
20: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства. Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
2: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
22: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
23: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Ну, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
1: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. Это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться. Считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
24: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом. И не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще. А и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили. Причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
1: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
25: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
1: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационная потеря для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
26: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
1: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Солаха.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.
8: 20.
9: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
10: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
16: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
11: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
16: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
12: Кроме фото и видео с места падения дрона, непосредственно

0: аварии от уполномоченных органов о происшествии. Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российскими промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
3: Берем.
1: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
4: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний атлант, а индезит.
1: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
5: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей бляха нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
1: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
6: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать,

0: чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон, а люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
1: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
4: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
5: Ну, уже обращение показали. Как...
4: Да, надо в этом направлении двигаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%, до 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
6: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
1: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
7: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
1: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговые площадки «Белюр обеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
8: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
10: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
9: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистре запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
11: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
9: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
12: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
9: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
13: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
9: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
14: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
14: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все, и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
16: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выжил тут. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов. Тем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной. Это повторяется каждый день одно и то же. И погибают. И погибают сотнями своих ребят.
15: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
16: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит теперь, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, на?
15: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
16: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
15: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Сола.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Униз.
17: 20.
18: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
21: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
20: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
21: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
20: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
4: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
20: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
4: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово. Мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
20: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
4: Как жив ты, здоров?
0: Я хорошо.
4: Наконец-то ты появился на руке.
0: Спасибо, что пригласили.
4: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот, ну, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
0: Да.
4: Или ты ее свез в Москву?
0: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
4: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириша Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
5: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
15: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
15: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
22: потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину? Большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
15: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
4: Как жив ты, здоров?
0: Я хорошо.
4: Наконец-то ты появился на руках.
0: Спасибо, что пригласили.
4: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
0: Да.
4: Или ты ее свез в Москву?
0: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
4: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
2: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодага.
17: 15.
18: Пандрага.
17: 16.
18: Сола.
17: 17.
18: Сатрага.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Униз.
17: 20.
18: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
7: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
6: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
7: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
6: Ого.
7: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
6: Угу.
7: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
6: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
7: Да, динамика тут самая важная.
6: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
7: Буквально вчера, да?
6: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
7: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
6: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
7: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
6: И довольно дорогой проект, надо сказать.
7: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
6: То есть страх перед будущим.
7: Конечно.
6: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
7: Да, сразу после института.
6: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
7: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
6: Те самые дети демографической ямы.
7: Точно.
6: Которых изначально родилось очень мало.
7: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
6: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
7: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
6: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
7: Достаточно просто отъехать от столицы.
6: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
7: Угу. Классы просто не добирают учеников.
6: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
7: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
6: Ну да, людей меньше становится.
7: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
6: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
7: Так.
6: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
7: Это классический эффект демографических ножниц.
6: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
7: Почти каждый шестой житель.
6: Да.
7: Да.
6: Почти каждый шестой.
7: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
6: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
7: Ничего себе.
6: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
7: То есть стариков больше, чем детей?
6: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
7: Угу.
6: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
7: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
6: Какая?
7: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
6: Классический образ такой вымирающей глубинки.
7: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
6: Почти три четверти.
7: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
6: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
7: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
6: Поликлиники, больницы.
7: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
6: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
7: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
6: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
7: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
6: Вот я о том же.
7: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
6: Столица действует как такой гигантский пылесос.
7: Да, да.
6: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
7: Так.
6: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
7: Кошмар.
6: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
7: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
6: Угу.
7: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
6: Спираль сужается.
7: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
6: Ну да, это точная наука.
7: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
6: Математика здесь абсолютно безжалостна.
7: Абсолютно.
6: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
7: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
6: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
7: То есть каждый пятый человек?
6: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
7: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
6: Соотношение работающих и иждивенцев.
7: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
6: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
7: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
6: Меньше 4 миллионов.
7: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
6: Ничего себе.
7: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
6: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
7: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
6: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
7: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
6: Или пробить товар на кассе.
7: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
6: Угу, это правда.
7: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
6: То есть это не накопительный счет?
7: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
6: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
7: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
6: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
7: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
6: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
7: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
6: То есть номинально платить те же суммы.
7: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
6: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
7: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
6: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
7: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
6: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
7: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
6: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
7: Деньгами залить?
6: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
7: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
6: В смысле?
7: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
6: Ни профессионального оборудования для работы.
7: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
6: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
7: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
6: То есть это работает как антиреклама.
7: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
6: Угу.
7: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
6: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
7: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
6: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
7: А купить на нее в магазине можно меньше.
6: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
7: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
6: А, точно.
7: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
6: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
7: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
6: Возможность зарабатывать.
7: Да.
6: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
7: Угу.
6: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
7: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
6: Это пугает людей?
7: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
6: Да, согласна.
7: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
6: Они реагируют на стимулы.
7: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
6: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
7: К сожалению.
6: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
7: Да, математика против них.
6: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, На восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
8: Угу.
6: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
8: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
6: Какой?
8: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
6: Да уж.
8: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
6: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
8: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
6: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
23: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
24: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
23: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
25: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
23: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
25: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
23: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают: деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
23: Нарушений тьма. Март прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них

0: части рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
1: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
2: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
1: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Рутенко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
5: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
4: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
6: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
4: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
6: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о работе с популярными платформами и маркетплейсами по использованию сервиса Крок.
2: Внедрение сервиса Крок, сервиса QR-платежей на базе системы мгновенных платежей Национального банка. С 1.07 это будет обязательным для крупных банков. К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения. И с точки зрения клиентов, это организация торговли и сервиса, мы здесь движемся по двум трекам. Первое – это мы работаем с Министерством по налогам и сборам для того, чтобы сделать обязательным этот сервис для крупных точек торговых, там больше, допустим, 600 квадратных метров, для того, чтобы вообще эта система популяризировалась. Если у тебя нет возможности платить таким образом, ты не будешь пытаться пользоваться этой системой. Поэтому вот в этой задаче, что первичней, популярной системой, потом ее внедрять в магазины, или она должна быть внедрена в магазинах, потом станет популярной, мы все-таки придерживаемся точки зрения, что сначала она должна быть доступна, а потом она станет популярной. Но параллельно мы двигаемся и по второму треку. Прежде всего мы работаем с самыми популярными платформами и маркетплейсами для того, чтобы с момента внедрение в крупных государствах, крупных банках сервиса Крок с 1.07 одновременно он заработал и на маркетплейсах, что с нашей точки зрения позволит получить быстрый эффект популяризации этого сервиса.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
4: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
3: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
5: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
3: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
6: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон «Камикадзе» «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
3: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
7: 2.
8: До.
7: 3.
8: Тин.
7: 4.
8: Чар.
7: 5.
8: Пач.
7: 6.
8: Че.
7: 7.
8: Сат.
7: 8.
8: Ат.
7: 9.
8: Но.
7: 10.
8: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
1: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о том, что белорусские аграрии успешно справились со сложностями, возникшими из-за непростых погодных условий.
9: Если сегодня смотреть на погоду, то, что мы заложили вместе с природными, так сказать, погодными условиями, как пошла, вы помните, очень большой снег, нелегкая посевная, но в то же время все в этом году идет все по плану, хочу сказать. И те погодные условия, и насколько мы уже готовились зимы для проведения весенне-полевых работ, а сегодня мы уже занимаемся кормозаготовкой, мы видим вегетацию сегодня наших основных культур, у нас на одежды не менее 11 тысяч тонн, которые нам, так сказать, обозначены для успешного работы нашего животноводства, растениеводства в целом. Мы видим, биологически этот урожай уже заложен. А то, что касается сегодня уже, так сказать, моментов, что сегодня вот эта техника даст, да, потому что мы сегодня живем в других условиях, мы уже начинаем цифровать поля. Мы сегодня пересаживаемся на энергонасыщенную технику. Мы сегодня видим, к сожалению, недостаток рабочих специальностей, которые сегодня работать могут на такой технике. Поэтому вот именно здесь, на этих площадках сегодня, да, мы демонстрируем уже более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее.
0: Новости регионов на радиосигнал.
3: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
3: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20% до 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
10: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
3: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строение на территории нуждается в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
11: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
3: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговые площадки «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
13: Как будто бы тепленький.
14: Да, теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Прям на них отстреливают. А он опять на зуханы летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о изобретении в Беларуси боевого лазера, который сжигает дроны на расстоянии до 2 километров.
7: А вот как нам бороться с беспилотником? ДСАФ это не может?
8: Пока нет.
7: Нам бы противодействовать им научиться. Хорошо, я знаю, что 100% быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить и чем его лучше сбивать? Или с паренными пулеметами, или просто с пулеметом.
8: Технические средства РЭП, на мой взгляд, в первую очередь. Министерство обороны развивает.
7: Ну вот тему. Видишь, научились беспилотники РЭП обходить. Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, ну, на 1,5-2 километра сжигает беспилотник.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Важный сигнал.
0: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
2: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
0: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
0: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
0: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
7: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
11: Ну, уже обращение показали. Как...
7: Да, надо в этом направлении двигаться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
12: Как будто бы тепленький.
13: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два.
4: Там прям на них расстреливают. А он опять на зуханы летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
5: Не сбили. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
6: Синий.
7: Нила.
6: Коричневый.
7: Бура.
6: Зеленый.
7: Сабз.
6: Оранжевый.
7: Наранджи.
6: Фиолетовый.
7: Джамуни.
6: Красный.
7: Сурх.
6: Белый.
7: Сафед.
6: Желтый.
7: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
10: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
9: Ну да, звучит как мечта.
10: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
9: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
10: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
9: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
10: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
9: 100%.
10: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
9: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
10: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
0: Ого!
10: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
10: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
10: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
10: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она ну физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
10: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
10: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
10: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
10: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
10: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
10: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
10: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
10: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
10: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
10: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
10: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
10: Допустим.
9: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
10: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
9: То есть маржа предприятия сжимается?
10: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
10: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
10: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
10: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
10: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
10: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
10: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
10: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
10: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
10: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
10: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
10: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
10: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
10: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
9: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
10: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
9: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
10: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
9: И как? Работает?
10: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
9: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
10: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
9: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
10: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
9: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
10: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
9: Да уж.
10: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
9: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
10: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
9: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
10: Никак.
9: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
10: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
9: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
10: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
9: То есть перекуры становятся длиннее?
10: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
9: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
10: Да-да.
9: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
10: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
9: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, ну, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
10: Отличная аналогия.
9: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
10: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
9: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
10: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
12: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
8: Важный сигнал.
13: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
14: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
13: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
14: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие, Лидская фабрика, которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
13: Прогорит или выгорит идея руководства Беллектпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
15: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
17: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
16: Это комфорт, за который стоит платить.
17: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
16: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
17: Но регистратура – это еще не вся медицина.
16: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
17: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
16: Какое неравенство? 40 рублей.
17: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
16: Я не говорю, что это копейки, ну…
17: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
16: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике

0: секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О, да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология –

0: Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай!
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписано на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко попросил в подготовке водителей дисциплинку подтянуть.
5: Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. Ну, вы же видите сами, взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем. И мужчины, и женщины. Ну, возраст у нас нормально, тут все мы определились как. Но все на автомобилях. И порой даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то. Ну, знаете, что водителям, ну, не родиться надо, ну, как-то...
6: Иметь определенные способности,
5: ну, от природы должен
6: так
5: быть.
6: Точно.
5: А у нас это не всегда. Поэтому не для того, чтобы там отрубить, отсеять, потому что вот они все журналисты стоят, обидятся. Они все водители. Я вам должен сказать, вот я вспоминаю, очень хорошо помню свое обучение. Я прекрасно водил автомобили, и я до сих пор знаю, где расположен двигатель в автомобиле. Я почему об этом говорю? Потому что я недавно тут задавал некоторым вопрос, а какой у тебя двигатель в автомобиле? А трансмиссия там и так... Это, говорит, мне не надо. А я это все помню. Вот ДОСААФ, в разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее, они это все имели. Материальная база была хорошая, я знаю, что она никуда не делась.
6: Все сохранили.
5: Только надо так дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут.
3: Важный сигнал.
7: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
8: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
7: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
7: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
7: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
7: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
11: Намного сделано, Александр Георгиевич, уже.
5: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать, работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председателя исполкома?
11: ПМК нет.
5: ПМК строительного нет. Сельхозрайета сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы… Да, поэтому да. Нам надо восстанавливать те сервисы. Те сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку. Как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
3: Лето.
12: Мосаме гарма.
3: Весна.
12: Бахар.
3: Осень.
12: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Важный сигнал.
7: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
14: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
7: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
15: Ну, при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
7: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
15: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
7: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
11: Директор ресторана быстрого питания в Гродно тратил деньги сотрудников на личные нужды. Хитрая схема начала действовать в октябре 2025 года. 24-летний руководитель оформлял своим подчиненным фиктивные отпуска, подделывая их подписи в документах. Сотрудники об этом не знали. После начисления отпускных находчивый директор вызывал работников на разговор и убеждал их, что деньги были перечислены по ошибке. Он просил перевести средства на его банковскую карту. Подчиненные, доверяя руководителю, выполняли его просьбы. Чтобы скрыть махинацию, он также вносил ложные данные в табели учета рабочего времени. Когда денег оказалось недостаточно, мужчина перешел к следующей схеме. Стал забирать выручку с заведения из сейф-пакетов. Недостача вскоре стала заметна. В бухгалтерии обнаружили серьезное расхождение. Проверка и показала, что к исчезновению денег причастен директор. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. На допросе обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и решил быстро решить финансовые проблемы с помощью ставок. Однако в итоге все проиграл. Житель областного центра полностью возместил ущерб, расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Завхоз больницы в Гомельской области несколько лет отправлял подчиненных ремонтировать свою дачу. По данным милиции, фигурант сформировал из сотрудников учреждения своеобразную стройбригаду, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей занимались ремонтом и строительством на территории дачи руководителя. Работы проводились на протяжении длительного времени. При этом сотрудники официально числились находящимися на рабочих местах и продолжали получать заработную плату из бюджета. Чтобы скрыть отсутствие подчиненных, подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени недостоверные сведения. В результате за годы действия схемы работникам было выплачено более 45 тысяч рублей заработной платы за время, когда они фактически занимались личными проектами своего начальника. Возбуждено уголовное дело, завхозу грозит до 10 лет лишения свободы. Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель самоката пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и совершил столкновение с «Мерседесом», которым управляла 32-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
16: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
13: Важный сигнал.
7: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
14: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
7: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
14: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
7: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
7: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
5: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
7: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о создании Национального банка биометрических данных.
17: А сейчас ведется плотная работа между Национальным банком и Национальным центром электронных услуг, которые направлены на то, чтобы позволить банкам в своих мобильных приложениях оказывать услуги, связанные с государственными услугами, с различными административными процедурами. И это, с нашей точки зрения, с одной стороны, позволит значительно увеличить цифровизацию этого направления у нас в стране, а с другой стороны, даст возможность банкам за счет предоставления этих сервисов привлечь каких-то новых клиентов, ну и в том числе увеличить продуктовую нагрузку на клиентов через уже действующие мобильные приложения. Также важным направлением развития становится использование биометрии. Также обсуждается вопрос создания Национального банка биометрических данных, для того, чтобы это была эталонная система для получения различных услуг, как в финансовом секторе, так и не в финансовом секторе, поскольку это наиболее, наверное, защищенная степень идентификации, наиболее защищенный способ идентификации клиента, это именно использование биометрии, в том числе в рамках нашей дочерней организации ЕРИП мы работаем над внедрением новой системы, которая позволит улучшить качество сбора данных и анализа данных при онлайн-кредитовании. Мы готовы будем свою систему, в том числе в рамках договоров, предоставлять коммерческим банкам, которые не готовы инвестировать в биометрические технологии для того, чтобы предоставлять различные сервисы, допустим, как оплата в организациях торговли и сервисов с использованием биометрии.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
19: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, она врать не умеет.
18: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
19: Да, транзитная схема.
18: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
19: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
18: Ну да, вес распределяется нормально.
19: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
18: Ого!
19: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
18: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
19: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
18: То есть там дыра?
19: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
18: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
19: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
18: а на латание дыры в ФСЗН.
19: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
18: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
19: Ага.
18: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
19: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
18: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да?
19: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
18: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
19: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
18: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
19: Ну да.
18: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
19: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
18: О, да. Спецсхемы.
19: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
18: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
19: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
18: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
19: Безусловно.
18: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
19: Да, цифры пугающие.
18: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
19: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
18: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
19: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
18: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
19: О, да. Это трагедия.
18: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год, всего один год.
19: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
18: Но это же просто абсурд.
19: Это не просто грустный факт, это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
18: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
19: Схема 3 плюс 3.
18: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
19: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
18: Ну, логично, после всех девальваций.
19: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
18: Ноль гарантий.
19: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
18: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
20: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
18: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
20: Да. Но это еще не все.
18: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
20: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
18: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
20: Да, это просто медленная, голодная смерть.
18: Хорошо, мы это обсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
20: Давай.
18: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
20: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
18: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
20: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
18: А в Польше?
20: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
18: Ха, обалдеть. А Латвия?
20: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
18: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
20: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
18: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
20: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
18: Угу.
20: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
18: Медленное обнищание.
20: А второй сценарий?
18: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
20: Те самые полтора человека на шкаф.
18: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
20: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
18: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства.
1: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
21: Вау, вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
22: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
23: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Ну, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
1: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. Это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
24: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом. И не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще. А и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили. Причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
1: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужвин.
25: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник-то надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
1: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационная потеря для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
26: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
1: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав?
3: Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Сола.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.
8: 20.
9: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
12: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
15: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
12: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
27: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
12: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
4: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это

0: говорят на радио Сигнал.
1: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
2: Берем.
1: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. Няма дурных, прокомментировал Иван из Борисова.
3: Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
1: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
4: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
1: А мне вот в связи с этим семьи еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
5: Но это я в тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
1: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.

0: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
1: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы, вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
2: Ну, уже обращение показали. Как...
1: Да, надо в этом направлении двигаться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объект у нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
5: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
4: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
6: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
4: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
7: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
9: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
8: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистре запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
10: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
8: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник. Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
11: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
8: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодзинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
12: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», оно у всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
4: Отмечу, по информации самого Белгеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
12: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
4: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
14: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выживу, но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной. И это повторяется каждый день одно и то же. И погибают. И погибают сотнями своих ребят.
13: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
14: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сопроится, видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, на?
13: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
14: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны.
3: Важный сигнал.
15: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
16: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
15: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
16: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
15: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
1: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
15: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
1: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
15: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
1: Как жив, ты здоров?
17: Я хорошо.
1: Наконец-то ты появился на руке.
17: Спасибо, что пригласили.
1: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот, но тем не менее я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый и родина, то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь. Или ты ее свез в Москву?
17: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
1: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириша Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удары по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
18: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
13: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах в Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
13: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
19: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину? Большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
13: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
1: Как жив ты, здоров?
20: Я хорошо.
1: Наконец-то ты появился на руке.
20: Спасибо, что пригласили.
1: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву?
17: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
1: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
3: Пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
2: Пандра.
21: 16.
2: Сола.
21: 17.
2: Сатра.
21: 18.
2: Атара.
21: 19.
2: Униз.
21: 20.
2: Бис.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
22: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
5: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
22: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
5: Ого.
22: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
5: Угу.
22: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
5: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
22: Да, динамика тут самая важная.
5: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
22: Буквально вчера, да?
5: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
22: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
5: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
22: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
5: И довольно дорогой проект, надо сказать.
22: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
5: То есть страх перед будущим.
22: Конечно.
5: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
22: Да, сразу после института.
5: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
22: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
5: Те самые дети демографической ямы.
22: Точно.
5: Которых изначально родилось очень мало.
22: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
5: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
22: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
5: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
22: Достаточно просто отъехать от столицы.
5: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
22: Угу. Классы просто не добирают учеников.
5: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
22: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
5: Ну да, людей меньше становится.
6: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
5: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
6: Так.
5: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
6: Это классический эффект демографических ножниц.
5: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
6: Почти каждый шестой житель.
5: Да.
6: Да.
5: Почти каждый шестой.
6: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
5: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
6: Ничего себе.
5: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
6: То есть стариков больше, чем детей?
5: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
6: Угу.
5: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
6: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
5: Какая?
6: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
5: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
6: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
5: Почти три четверти.
6: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
5: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
6: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
5: Поликлиники, больницы.
6: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
5: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
6: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
5: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
6: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
5: Вот я о том же.
6: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
5: Столица действует как такой гигантский пылесос.
6: Да, да.
5: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
6: Так.
5: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
6: Кошмар.
5: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
6: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
5: Угу.
6: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
5: Спираль сужается.
6: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
5: Ну да, это точная наука.
6: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
5: Математика здесь абсолютно безжалостна.
6: Абсолютно.
5: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
6: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
5: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
6: То есть каждый пятый человек?
5: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
6: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
5: Соотношение работающих и иждивенцев.
6: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
5: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
6: А к 2030 году,
22: количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
5: Меньше 4 миллионов.
22: Да, и этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
5: Ничего себе.
22: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
5: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
22: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
5: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
22: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
5: Или пробить товар на кассе.
22: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
5: Угу, это правда.
22: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
5: То есть это не накопительный счет?
22: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
5: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
22: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
5: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
22: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
5: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
22: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
5: То есть номинально платить те же суммы.
22: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
5: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
22: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
5: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
22: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
5: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
22: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
5: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
22: Деньгами залить.
5: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
22: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
5: В смысле?
22: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
5: Ни профессионального оборудования для работы.
22: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
5: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
22: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
5: То есть это работает как антиреклама.
22: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
5: Угу.
22: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
5: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
22: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
5: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
22: А купить на нее в магазине можно меньше.
5: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
22: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
5: А, точно.
22: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
5: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
22: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
5: Возможность зарабатывать.
22: Да.
5: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
22: Угу.
5: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
22: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
5: Это пугает людей?
22: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
5: Да, согласна.
22: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
5: Они реагируют на стимулы.
22: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
5: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
22: К сожалению.
5: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
22: Да, математика против них.
5: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
22: Угу.
5: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
22: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
5: Какой?
22: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
5: Да уж.
22: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
5: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
22: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
5: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
15: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
16: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
15: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
10: Ну, при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
15: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
10: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
15: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Нарушений тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
16: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
15: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
16: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
15: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
11: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
15: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы.

0: По словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
1: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
1: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о работе с популярными платформами и маркетплейсами по использованию сервиса Крок.
4: Внедрение сервиса Крок, сервиса QR-платежей на базе системы мгновенных платежей Национального банка. С 1.07 это будет обязательным для крупных банков. К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения. И с точки зрения клиентов, это организация торговли и сервиса, мы здесь движемся по двум трекам. Первое – это мы работаем с Министерством по налогам и сборам для того, чтобы сделать обязательным этот сервис для крупных точек торговых, там больше, допустим, 600 квадратных метров, для того, чтобы вообще эта система популяризировалась. Если у тебя нет возможности платить таким образом, ты не будешь пытаться пользоваться этой системой. Поэтому вот в этой задаче, что первичнее, популярная система, и потом ее внедрять в магазинах, или она должна быть внедрена в магазинах, потом станет популярной, мы все-таки придерживаемся точки зрения, что сначала она должна быть доступна, а потом она станет популярной. Но параллельно мы двигаемся и по второму треку. Прежде всего мы работаем с самыми популярными платформами и маркетплейсами для того, чтобы с момента внедрение в крупных государствах, крупных банках сервиса Крок с 1.07 одновременно он заработал и на маркетплейсах, что с нашей точки зрения позволит получить быстрый эффект популяризации этого сервиса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
6: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
5: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ним.

0: Ком Алла.
1: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
0: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
2: Кроме фото и видео с места падения дрона, непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
0: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
6: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о том, что белорусские аграрии успешно справились со сложностями, возникшими из-за непростых погодных условий.
7: Если сегодня смотреть на погоду, то, что мы заложили вместе с природными, так сказать, погодными условиями, как пошла, вы помните, очень большой снег, нелегкая посевная, но в то же время все в этом году идет все по плану, хочу сказать. И те погодные условия, и насколько мы уже готовились зимы для проведения весенне-полевых работ, а сегодня мы уже занимаемся кормозаготовкой, мы видим вегетацию сегодня наших основных культур, у нас надежды не менее 11 тысяч тонн, которые нам, так сказать, обозначены для успешного работы нашего животноводства, растениеводства в целом, мы видим биологически этот урожай уже заложен. А то, что касается сегодня уже, так сказать, моментов, что сегодня вот эта техника даст, да, потому что мы сегодня живем в других условиях, мы уже начинаем цифровать поля, мы сегодня пересаживаемся на энергонасыщенную технику, мы сегодня видим, к сожалению, недостаток рабочих специальностей, которые сегодня работать могут на такой технике, поэтому вот именно здесь, на этих площадках сегодня, да, мы демонстрируем уже более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилось психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 700 000 долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
8: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
0: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скуропатов.
9: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
0: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
11: Как будто бы тепленький.
12: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них расстреливают. Он опять на зуханы летит. Или ПУшки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили, сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о изобретении в Беларуси боевого лазера, который сжигает дроны на расстоянии до 2 километров.
7: А вот как нам бороться с беспилотником? ДСАФ это не может?
8: Пока нет.
7: Нам бы противодействовать им научиться. Хорошо, я знаю, что 100% быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать? Или с паренными пулеметами, или просто с пулеметом.
8: Технические средства РЭП, на мой взгляд, в первую очередь. Министерство обороны развивает
7: же эту тему. Видишь, научились беспилотники РЭП обходить. Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, ну, на 1,5-2 километра сжигает беспилотник.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Важный сигнал.
0: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
2: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
0: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
0: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
0: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
7: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы, вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
11: Ну, уже обращение показали. Как...
7: Да, да, вот. Надо в этом направлении двигаться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
12: Как будто бы тепленький.
13: Да, теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них отстреливают. А он опять на Зухана летит. Или по ушке. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
9: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
8: Ну да, звучит как мечта.
9: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
8: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
9: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
8: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
9: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
8: 100%.
9: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
8: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
9: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
0: Ого!
9: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
9: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
9: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
9: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
9: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
9: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
9: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
9: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
9: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
9: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
9: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
9: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
9: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
9: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
9: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
9: Допустим.
8: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
9: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
8: То есть маржа предприятия сжимается?
9: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
9: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
9: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
9: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
9: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
9: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
9: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
9: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
9: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
9: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
9: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
9: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
9: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
9: Именно. Путина. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
8: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
9: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
8: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
9: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
8: И как? Работает?
9: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
8: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
9: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
8: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
9: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
8: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
9: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
8: Да уж.
9: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
8: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
9: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
8: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
9: Никак.
8: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
9: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
8: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
9: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
8: То есть перекуры становятся длиннее?
9: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
8: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
9: Да-да.
8: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
9: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
8: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию.
2: Это как, ну, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
9: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
9: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
9: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
11: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
7: Важный сигнал.
12: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
13: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
12: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
13: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие, Лидская фабрика, которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
12: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
14: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
16: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
15: Это комфорт, за который стоит платить.
16: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
15: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
16: Но регистратура – это еще не вся медицина.
15: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
16: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
15: Какое неравенство? 40 рублей.
16: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
15: Я не говорю, что это копейки, ну…
16: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
15: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
16: Нормальный график работы врача.
15: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
16: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
15: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла, и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
16: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечит-то врач, а не отсутствие очереди.
15: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
16: И что он делает эти 30 минут?
15: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
16: О, да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
15: Бред. Врач лечит пациента.
16: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
15: И это плохо.
16: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
15: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
16: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
15: Ага, я про это и говорю.
16: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
15: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
16: Лечит, если случай понятный.
15: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
16: Почему же?
15: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
16: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
15: Что за конспирология?
16: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
15: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
16: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
15: Это лучше,

0: крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших.

0: больших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной. статья. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко попросил в подготовке водителей дисциплинку подтянуть.
5: Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. У нас, ну вы же видите сами, взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем. И мужчины, и женщины. Ну, возраст у нас нормально, тут все мы определились как. Но все на автомобилях. И порой даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то. Ну, знаете, что водителям, ну, не родиться надо, ну, как-то...
6: Иметь определенные способности,
5: ну, от природы должен быть. А у нас это не всегда. Поэтому не для того, чтобы там отрубить, отсеять, потому что вот они все журналисты стоят, обидятся. Они все водители. Я вам должен сказать, вот я вспоминаю, очень хорошо помню свое обучение. Я прекрасно водил автомобили, и я до сих пор знаю, где расположен двигатель в автомобиле. Я почему об этом говорю? Потому что я недавно тут задавал некоторым вопрос, а какой у тебя двигатель в автомобиле? А трансмиссия там и так... Это, говорит, мне не надо. А я это все помню. Вот ДОСААФ... В разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее. Они это все имели. Материальная база была хорошая. Я знаю, что она никуда не делась.
6: Все сохранили.
5: Только надо так дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут.
3: Важный сигнал.
7: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
8: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
7: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
7: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
7: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
7: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
11: Много сделано, Александр Георгиевич, уже.
5: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать, работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
11: ПМК нет.
5: ПМК строительного нет. Сельхозрай это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы... Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Все сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку, как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
3: Лето.
12: Мосаме гарма.
3: Весна.
12: Бахар.
3: Осень.
12: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
13: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
7: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
7: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
14: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
7: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
15: Директор ресторана быстрого питания в Гродно тратил деньги сотрудников на личные нужды. Хитрая схема начала действовать в октябре 2025 года. 24-летний руководитель оформлял своим подчиненным фиктивные отпуска, подделывая их подписи в документах. Сотрудники об этом не знали. После начисления отпускных находчивый директор вызывал работников на разговор и убеждал их, что деньги были перечислены по ошибке. Он просил перевести средства на его банковскую карту. Подчиненные, доверяя руководителю, выполняли его просьбы. Чтобы скрыть махинацию, он также вносил ложные данные в табели учета рабочего времени. Когда денег оказалось недостаточно, мужчина перешел к следующей схеме. Стал забирать выручку за ведение из сейф-пакетов. Недостача вскоре стала заметна. В бухгалтерии обнаружили серьезное расхождение. Проверка и показала, что к исчезновению денег причастен директор. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. На допросе обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и решил быстро решить финансовые проблемы с помощью ставок. Однако в итоге все проиграл. Житель областного центра полностью возместил ущерб, расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Завхоз больницы в Гомельской области несколько лет отправлял подчиненных ремонтировать свою дачу. По данным милиции, фигурант сформировал из сотрудников учреждения своеобразную стройбригаду, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей занимались ремонтом и строительством на территории дачи руководителя. Работы проводились на протяжении длительного времени. При этом сотрудники официально числились находящимися на рабочих местах и продолжали получать заработную плату из бюджета. Чтобы скрыть отсутствие подчиненных, подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени недостоверное сведение. В результате за годы действия схемы работникам было выплачено более 45 тысяч рублей заработной платы за время, когда они фактически занимались личными проектами своего начальника. Возбуждено уголовное дело, завхозу грозит до 10 лет лишения свободы. Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель самоката пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и совершил столкновение с «Мерседесом», которым управляла 32-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: И из первых уст.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
16: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будь то продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
3: Важный сигнал.
7: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
13: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
7: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
13: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
7: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
17: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
7: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
17: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
7: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о создании Национального банка биометрических данных.
18: А сейчас ведется плотная работа между Национальным банком и Национальным центром электронных услуг, которая направлена на то, чтобы позволить банкам в своих мобильных приложениях оказывать услуги, связанные с государственными услугами, с различными административными процедурами. И это, с нашей точки зрения, с одной стороны, позволит значительно увеличить цифровизацию этого направления у нас в стране, а с другой стороны, даст возможность банкам за счет предоставления этих сервисов привлечь каких-то новых клиентов, ну и в том числе увеличить продуктовую нагрузку на клиентов через уже действующие мобильные приложения. Также важным направлением развития становится использование биометрии. Также обсуждается вопрос создания Национального банка биометрических данных для того, чтобы это была эталонная система для получения различных услуг как в финансовом секторе, так и не в финансовом секторе, поскольку это наиболее, наверное, защищенная степень идентификации, наиболее защищенный способ идентификации клиента – это именно использование биометрии, в том числе в рамках нашей дочерней организации ЕРИП мы работаем над внедрением новой системы, которая позволит улучшить качество сбора данных и анализа данных при онлайн-кредитовании. Мы готовы будем свою систему, в том числе в рамках договоров, предоставлять коммерческим банкам, которые не готовы инвестировать в биометрические технологии для того, чтобы предоставлять различные сервисы, допустим, как оплата в организациях торговли сервисов с использованием биометрии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
20: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, она врать не умеет.
19: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
20: Да, транзитная схема.
19: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
20: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
19: Ну да, вес распределяется нормально.
20: Именно. А оценки экономистов БИРОК показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
19: Ого!
20: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
19: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
20: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
19: То есть там дыра?
20: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
19: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
20: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
19: а на латание дыры в ФСЗН.
20: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
19: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
20: Ага.
19: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
20: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
19: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
20: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
19: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
20: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
19: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
20: Ну-ка.
19: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
20: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
19: О, да. Спецсхемы.
20: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
19: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
20: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
19: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
20: Безусловно.
19: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
20: Да, цифры пугающие.
19: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
20: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
19: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
20: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
19: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
20: О, да. Это трагедия.
19: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
20: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
19: Но это же просто абсурд.
20: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
19: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
20: Схема 3 плюс 3.
19: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
20: тотальная, и, знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
19: Ну, логично, после всех девальваций.
20: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
19: Ноль гарантий.
20: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
19: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
2: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
19: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
2: Да, но это еще не все.
19: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
2: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
19: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
2: Да, это просто медленная голодная смерть.
19: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
2: Давай.
19: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
20: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
19: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
20: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
19: А в Польше?
20: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
19: Ха, обалдеть. А Латвия?
20: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
19: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
20: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
19: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
20: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
19: Угу.
20: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
19: Медленное обнищание.
20: А второй сценарий?
19: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
20: Те самые полтора человека на шкаф.
19: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
20: И третий сценарий.
2: Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
19: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрываются глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
21: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
22: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
23: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
0: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. Это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
24: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом. И не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще. А и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили. Причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
0: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужевин.
25: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник-то надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
0: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационная потеря для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
26: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая. Никакой не было. политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других перечных слов не могу подобрать.
0: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
5: 12.
12: Бара.
5: 13.
12: Тера.
5: 14.
12: Чодаха.
5: 15.
12: Пандраха.
5: 16.
12: Сола.
5: 17.
12: Сатра.
5: 18.
12: Атара.
5: 19.
12: Унис.
5: 20.
12: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
6: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
15: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
8: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
15: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
9: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
15: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
10: Берем.
11: Берем.
10: Берем.
11: Берем.
15: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
14: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний Атлант, а Индезит.
4: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
7: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того,

0: рассуждает Александра из Минска.
1: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
0: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
4: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
5: Ну, уже обращение показали. Как...
4: Да, надо в этом направлении двигаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объект у нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%, до 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
6: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
0: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
7: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там...

0: давным-давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
1: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
4: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
6: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
5: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистре запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
7: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
5: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник. Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
8: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну, надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
5: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
9: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
9: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
11: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выжил. Но я надеюсь, это видео увидят все, все как можно больше. Я остался один из всех пацанов. Кем пришли держать укреп? Мы его взяли ценой. И это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
10: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
11: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит теперь, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нету. И как с этим жить, на?
10: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
11: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Греция, вот, смотрите, фитнес, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
10: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодаха.
13: 15.
14: Пандраха.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: 17.
13: 18.
14: 18.
13: 19.
14: 19.
13: 20.
14: 20.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
17: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
16: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
17: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
16: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
18: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
16: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
18: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово. Мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
16: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
18: Как жить ты здоров? Я
14: хорошо.
18: Наконец-то ты появился на
14: Руси. Спасибо, что пригласили.
18: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот, ну, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
14: Да.
18: Или ты ее свез в Москву?
14: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
18: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириша Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
19: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
2: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
2: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает
10: считает экономист Вячеслав Ширяев.
20: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину, большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
10: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
21: Как жив ты, здоров?
22: Я хорошо.
21: Наконец-то ты появился на руках.
22: Спасибо, что пригласили.
21: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
22: Да.
21: Или ты ее свез в Москву?
22: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
21: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
12: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
12: 12.
23: Бара.
12: 13.
23: Тера.
12: 14.
23: Чодаха.
12: 15.
23: Пандраха.
12: 16.
23: Солаха.
12: 17.
23: Сатраха.
12: 18.
23: Атара.
12: 19.
23: Униз.
12: 20.
23: Бис.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
25: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
24: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
25: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
24: Ого.
25: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
24: Угу.
25: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
24: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
25: Да, динамика тут самая важная.
24: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, совсем недавно.
25: Буквально вчера, да?
24: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
25: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
24: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
25: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
24: И довольно дорогой проект, надо сказать.
25: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
24: То есть страх перед будущим.
25: Конечно.
24: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
25: Да, сразу после института.
24: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
25: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
24: Те самые дети демографической ямы.
25: Точно.
24: Которых изначально родилось очень мало.
25: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
24: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
25: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
24: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
25: Достаточно просто отъехать от столицы.
24: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
25: Угу. Классы просто не добирают учеников.
24: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
25: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
24: Ну да, людей меньше становится.
25: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
24: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
25: Так.
24: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
25: Это классический эффект демографических ножниц.
24: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
25: Почти каждый шестой житель.
24: Да.
25: Да.
24: Почти каждый шестой.
25: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
24: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
25: Ничего себе.
24: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
25: То есть стариков больше, чем детей?
24: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
25: Угу.
24: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
25: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
24: Какая?
25: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
24: Классический образ такой вымирающей глубинки.
25: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
24: Почти три четверти.
25: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
24: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
25: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
24: Поликлиники, больницы.
25: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
24: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
25: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
24: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
25: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
24: Вот я о том же.
25: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
24: Столица действует как такой гигантский пылесос.
25: Да, да.
24: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
25: Так.
24: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
25: Кошмар.
24: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
25: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
24: Угу.
25: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
24: Спираль сужается.
25: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
24: Ну да, это точная наука.
25: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
24: Математика здесь абсолютно безжалостна.
25: Абсолютно.
24: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
25: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
24: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
25: То есть каждый пятый человек?
24: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
25: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
24: Соотношение работающих и иждивенцев.
25: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
24: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
25: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
24: Меньше 4 миллионов.
25: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
24: Ничего себе.
25: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
24: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
25: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
24: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
25: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
24: Или пробить товар на кассе.
25: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
24: Угу, это правда.
25: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
24: То есть это не накопительный счет?
25: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
24: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
25: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
24: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
25: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
24: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
25: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
24: То есть номинально платить те же суммы.
25: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
24: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
25: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
24: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
25: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
24: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
25: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
24: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
25: Деньгами залить?
24: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
25: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
24: В смысле?
25: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
24: Ни профессионального оборудования для работы.
25: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
24: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
25: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
24: То есть это работает как антиреклама.
25: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
24: Угу.
25: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
24: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
25: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
24: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
25: А купить на нее в магазине можно меньше.
24: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
25: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
24: А, точно.
25: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
24: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
25: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
24: Возможность зарабатывать.
25: Да.
24: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
25: Угу.
24: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
25: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
24: Это пугает людей?
25: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
24: Да, согласна.
25: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
24: Они реагируют на стимулы.
25: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
24: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
25: К сожалению.
24: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
25: Да, математика против них.
24: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
4: Угу.
24: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
4: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
24: Какой?
4: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
24: Да уж.
4: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
24: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
4: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
24: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
5: Важный сигнал.
9: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
26: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
9: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
27: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
9: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
27: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
9: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
9: Нарушений тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
26: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
9: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
26: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
9: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
11: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
9: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судьи им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Z». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
2: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что Штурм Z — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК. Даже пенсию он получает по инвалидности, военную. Но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде. И нам говорят, вы не военнослужащие.
13: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
14: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору наше государство.

0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о работе с популярными платформами и маркетплейсами по использованию сервиса Крок.
3: Внедрение сервиса Крок, сервиса QR-платежей на базе системы мгновенных платежей Национального банка. С 1.07 это будет обязательным для крупных банков. К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения. И с точки зрения клиентов, это организация торговли и сервиса, мы здесь движемся по двум трекам. Первое – это мы работаем с Министерством по налогам и сборам для того, чтобы сделать обязательным этот сервис для крупных точек торговых, там больше, допустим, 600 квадратных метров, для того, чтобы вообще эта система популяризировалась. Если у тебя нет возможности платить таким образом, ты не будешь пытаться пользоваться этой системой. Поэтому вот в этой задаче, что первичнее, популярная система, и потом ее внедрять в магазинах, или она должна быть внедрена в магазинах, потом станет популярной, мы все-таки придерживаемся точки зрения, что сначала она должна быть доступна, а потом она станет популярной. Но параллельно мы двигаемся и по второму треку. Прежде всего мы работаем с самыми популярными платформами и маркетплейсами для того, чтобы с момента внедрение в крупных банках сервиса Крок с 1.07 одновременно он заработал и на маркетплейсах, что с нашей точки зрения позволит получить быстрый эффект популяризации этого сервиса.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
5: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
4: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
6: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
4: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
7: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон «Камикадзе»

0: букет или герань? Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
5: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о том, что белорусские аграрии успешно справились со сложностями, возникшими из-за непростых погодных условий.
6: Если сегодня смотреть на погоду, то, что мы заложили вместе с природными, так сказать, погодными условиями, как пошла, вы помните, очень большой снег, нелегкая посевная, но в то же время все в этом году идет все по плану, хочу сказать. И те погодные условия, и насколько мы уже готовились с зимы для проведения весенне-полевых работ, а сегодня мы уже занимаемся кормозаготовкой, мы видим вегетацию сегодня наших основных культур, у нас на одежды не менее 11 тысяч тонн, которые нам, так сказать, обозначены для успешного работы нашего животноводства, растениеводства в целом. Мы видим, биологически этот урожай уже заложен. А то, что касается сегодня уже, так сказать, моментов, что сегодня вот эта техника даст, да, потому что мы сегодня живем в других условиях, мы уже начинаем цифровать поля. Мы сегодня пересаживаемся на энергонасыщенную технику. Мы сегодня видим, к сожалению, недостаток рабочих специальностей, которые сегодня работать могут на такой технике. Поэтому вот именно здесь, на этих площадках сегодня, да, мы демонстрируем уже более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги, после чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Курорт. Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20% до 6 700 000 долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
7: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
1: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда пускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строение на территории нуждается в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
8: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
1: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
10: Как будто бы тепленький.
11: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два.
4: Там прям на них отстреливают. Но он опять на Зухана летит. Или ПУшки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
5: Не сбили, сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о изобретении в Беларуси боевого лазера, который сжигает дроны на расстоянии до 2 километров.
8: А вот как нам бороться с беспилотником? ДСАФ это не может?
9: Пока нет.
8: Нам бы противодействовать им научиться. Хорошо, я знаю, что 100% быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить и чем его лучше сбивать? Или с паренными пулеметами, или просто с
9: пулеметом. Средства РЭП, на мой взгляд, в первую очередь. Министерство обороны развивает
8: же эту тему. Видишь, научились беспилотники РЭП обходить. Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на 1,5-2 километра сжигает беспилотник.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Важный сигнал.
0: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
2: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
0: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
10: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
0: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
10: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
0: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
11: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
8: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы, вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
12: Ну, уже обращение показали. Как...
8: Надо в этом направлении двигаться.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
13: Как будто бы тепленький.
14: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
0: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Он прям на них отстреливает. Но он отопяпит на звук, он летит. Или по ушке. Летит, летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сяха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
8: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
7: Ну да, звучит как мечта.
8: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
7: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
8: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
7: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
8: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
7: 100%.
8: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
7: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
8: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
7: Ого!
8: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
8: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
8: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
8: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
8: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
8: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
8: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
8: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
8: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
8: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
8: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
8: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
8: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
8: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
8: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
7: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
8: Допустим.
7: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
8: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
7: То есть маржа предприятия сжимается?
8: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
9: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
8: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
9: А насколько все серьезно в цифрах?
8: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
9: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
8: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
9: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
8: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
9: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
8: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
9: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
8: 14 человек на место?
9: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
8: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
9: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
8: То есть школы, больницы.
9: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
8: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
9: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
8: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
9: Да, это логично.
8: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
9: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
8: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
9: Замкнутый круг.
8: Именно. медленно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
7: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
8: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
7: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
8: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
7: И как? Работает?
8: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
7: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
8: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
7: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
8: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
7: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
8: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
7: Да уж.
8: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
7: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
8: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
7: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
8: Никак.
7: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
8: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
7: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
8: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
7: То есть перекуры становятся длиннее?
8: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
7: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
8: Да-да.
7: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
8: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
7: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, ну, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
8: Отличная аналогия.
7: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
8: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
7: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
8: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
11: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
6: Важный сигнал.
12: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
13: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
12: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
13: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие, Лидская фабрика, которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
12: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
14: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
16: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
15: Это комфорт, за который стоит платить.
16: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
15: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
16: Но регистратура – это еще не вся медицина.
15: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
16: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
15: Какое неравенство? 40 рублей.
16: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
15: Я не говорю, что это копейки, ну…
16: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
15: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
16: Нормальный график работы врача.
15: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
16: Медсистему фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
15: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
16: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врач, а не отсутствие очереди.
15: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
16: И что он делает эти 30 минут?
15: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
16: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
15: Бред. Врач лечит пациента.
16: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
15: И это плохо.
16: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
15: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
16: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
15: Ага, я про это и говорю.
16: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
15: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
16: Лечит, если случай понятный.
15: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
16: Почему же?
15: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
16: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
15: Что за конспирология?
16: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
15: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
16: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
15: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
16: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
15: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
16: А почему тогда?
15: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
16: Но это логично для бюджета.
15: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
16: Это преувеличение.
15: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы?

0: что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это

0: опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
0: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
0: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
0: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
0: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко попросил в подготовке водителей дисциплинку подтянуть.
4: Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. У нас, ну вы же видите сами, взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем. И мужчины, и женщины. Ну, возраст у нас нормально, тут все мы определились как. Но все на автомобилях. И порой даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то. Ну, знаете, что водителям, ну, не родиться надо, ну, как-то
5: иметь определенные способности.
4: Ну, от природы должен так быть. Точно. А у нас это не всегда. Поэтому не для того, чтобы там отрубить, отсеять, потому что вот они все журналисты стоят, обидятся. Они все водители. Я вам должен сказать, вот я вспоминаю, очень хорошо помню свое обучение. Я прекрасно водил автомобили, и я до сих пор знаю, где расположен двигатель в автомобиле. Я почему об этом говорю? Потому что я недавно тут задавал некоторым вопрос, а какой у тебя двигатель в автомобиле? А трансмиссия там и так... Это, говорит, мне не надо. А я это все помню. Вот ДОСААФ, в разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее, они это все имели. Материальная база была хорошая, я знаю, что она никуда не делась.
5: Все сохранили.
4: Только надо так дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогах выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут.
2: Важный сигнал.
6: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
7: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
6: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
8: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
6: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
8: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
6: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
9: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
6: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
4: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь и по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
10: Много сделано, Александр Егорович, уже.
4: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать, работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председателя исполкома?
10: ПМК нет.
4: ПМК строительного нет. Сельхозрайэтосервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы… Поэтому нам надо восстанавливать те сервисы. Те сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку. Как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
2: Лето.
11: Мосаме гарма.
2: Весна.
11: Бахар.
2: Осень.
11: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
7: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
6: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
6: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
12: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
6: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Директор ресторана быстрого питания в Гродно тратил деньги сотрудников на личные нужды. Хитрая схема начала действовать в октябре 2025 года. 24-летний руководитель оформлял своим подчиненным фиктивные отпуска, подделывая их подписи в документах. Сотрудники об этом не знали. После начисления отпускных находчивый директор вызывал работников на разговор и убеждал их, что деньги были перечислены по ошибке. Он просил перевести средства на его банковскую карту. Подчиненные, доверяя руководителю, выполняли его просьбы. Чтобы скрыть махинацию, он также вносил ложные данные в табели учета рабочего времени. Когда денег оказалось недостаточно, мужчина перешел к следующей схеме. Стал забирать выручку за ведение из сейф-пакетов. Недостача вскоре стала заметна. В бухгалтерии обнаружили серьезное расхождение. Проверка и показала, что к исчезновению денег причастен директор. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. На допросе обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и решил быстро решить финансовые проблемы с помощью ставок. Однако в итоге все проиграл. Житель областного центра полностью возместил ущерб, расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Завхоз больницы в Гомельской области несколько лет отправлял подчиненных ремонтировать свою дачу. По данным милиции, фигурант сформировал из сотрудников учреждения своеобразную стройбригаду, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей занимались ремонтом и строительством на территории дачи руководителя. Работы проводились на протяжении длительного времени. При этом сотрудники официально числились находящимися на рабочих местах и продолжали получать заработную плату из бюджета. Чтобы скрыть отсутствие подчиненных, подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени недостоверные сведения. В результате за годы действия схемы работникам было выплачено более 45 тысяч рублей заработной платы за время, когда они фактически занимались личными проектами своего начальника. Возбуждено уголовное дело, завхозу грозит до 10 лет лишения свободы. Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель самоката пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и совершил столкновение с «Мерседесом», которым управляла 32-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
14: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели и задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
2: Важный сигнал.
6: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
7: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
6: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
7: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
6: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
15: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
6: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
15: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
6: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о создании Национального банка биометрических данных.
16: Сейчас ведется плотная работа между Национальным банком и Национальным центром электронных услуг, которые направлены на то, чтобы позволить банкам в своих мобильных приложениях оказывать услуги, связанные с государственными услугами, с различными административными процедурами. И это, с нашей точки зрения, с одной стороны, позволит значительно увеличить цифровизацию этого направления у нас в стране, а с другой стороны, даст возможность банкам за счет предоставления этих сервисов привлечь каких-то новых клиентов, ну и в том числе увеличить продуктовую нагрузку на клиентов через уже действующие мобильные приложения. Также важным направлением развития становится использование биометрии. Также обсуждается вопрос создания национального банка биометрических данных для того, чтобы это была эталонная система для получения различных услуг как в финансовом секторе, так и не в финансовом секторе, поскольку это наиболее, наверное, защищенная степень идентификации, наиболее защищенный способ идентификации клиента – это именно использование биометрии, в том числе в рамках нашей дочерней организации ЕРИП мы работаем над внедрением новой системы, которая позволит улучшить качество сбора данных и анализа данных при онлайн-кредитовании. Мы готовы будем свою систему, в том числе в рамках договоров, предоставлять коммерческим банкам, которые не готовы инвестировать в биометрические технологии для того, чтобы предоставлять различные сервисы, допустим, как оплата в организациях торговли и сервисов с использованием биометрии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
18: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, она врать не умеет.
17: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
18: Да, транзитная схема.
17: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
18: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
17: Ну да, вес распределяется нормально.
18: Именно. А оценки экономистов БИРОК показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
17: Ого!
18: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
17: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
18: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
17: То есть там дыра?
18: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
17: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
18: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
17: а на латание дыры в ФСЗН.
18: Угу. чтобы спасти этот скрытый дефицит.
17: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
18: Ага.
17: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
18: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
17: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
18: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
17: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
18: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
17: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
18: Ну-ка.
17: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
18: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
17: О, да. Спецсхемы.
18: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
17: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
18: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
17: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
18: Безусловно.
17: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
18: Да, цифры пугающие.
17: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
18: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
17: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
18: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
17: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
18: О, да. Это трагедия.
17: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
18: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
17: Но это же просто абсурд.
18: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
17: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
18: Схема 3 плюс 3.
17: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
18: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
17: Ну, логично, после всех девальваций.
18: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
17: Ноль гарантий.
18: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
17: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
18: Да, Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
17: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
18: Да, но это еще не все.
17: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
18: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
17: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
18: Да, это просто медленная голодная смерть.
17: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
18: Давай.
17: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
18: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
17: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
18: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
17: А в Польше?
18: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
17: Ха, обалдеть. А Латвия?
18: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
17: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
18: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
17: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
18: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
17: Угу.
18: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
17: Медленное обнищание.
18: А второй сценарий?
17: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
18: Те самые полтора человека на шкаф.
17: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
18: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
17: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: новости союзного государства. Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
20: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
21: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
22: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
19: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. Это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
23: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом. И не понимают его важности. Только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще. А и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили. Причем отключили его еще где-то в полночь. Ну и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
19: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужевин.
24: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник-то надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президент.
19: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационная потеря для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
25: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая. Никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других перечных слов не могу подобрать.
19: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
8: 12.
11: Бара.
8: 13.
11: Тера.
8: 14.
11: Чода.
8: 15.
11: Пандра.
8: 16.
11: Сола.
8: 17.
11: Сатра.
8: 18.
11: Атара.
8: 19.
11: Унис.
8: 20.
11: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
9: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон-камикадзе. В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
10: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
9: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
26: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
9: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
4: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
9: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
6: Берем.
7: Берем.
6: Берем.
7: Берем.
9: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
12: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
9: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
13: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, ну это пиздец, товарищи.
9: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
3: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну,

0: выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
3: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы, вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
4: Ну, уже обращение показали. Как...
3: Да, надо в этом направлении двигаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объект нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
5: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
0: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда пускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скуропатов.
6: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
0: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговые площадки «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.

0: есть вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда, есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
3: А эта очередь у нас, знаешь, докуда? Люди подошли, сказали, мы, говорит, на Грессе стоим, нам бензин хватит. До Грессы где-то на километра на 4.
2: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистре запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
4: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
2: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник. Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
5: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
2: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
7: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
6: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
7: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
6: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все, и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с Харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
9: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день. Одно и то же. И погибают сотнями их ребят.
8: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
9: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
8: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
9: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, фитнес, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
8: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Униз.
10: 20.
11: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
14: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
13: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
14: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
13: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
15: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
13: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
16: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
13: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: президент Александр Лукашенко, о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
18: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
19: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
1: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
1: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
0: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
8: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
18: Правительству внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, ну, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
22: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
21: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
22: Звучит как отличный бизнес-план.
21: Ну, типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
22: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, ну, прибыльные отделы общего бизнеса.
21: именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, ну, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
22: Очень масштабная тема.
21: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
22: В первоначальном виде вообще ни одного.
21: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, ну, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью.
22: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
21: Да, 90-е.
22: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, ну, в районе статистической погрешности процента 3-4.
21: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
22: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
21: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
22: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
21: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
22: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
21: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
22: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
21: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
22: В весовых категориях, да, гигантская.
21: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
22: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
21: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
22: Логично.
21: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
22: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
21: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
22: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
21: А в нашем, в этом случае что не так?
22: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
21: Так.
22: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
21: Россия.
22: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
21: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
22: Абсолютно.
21: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации,
22: чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
21: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
3: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
21: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
3: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
21: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
3: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
21: Общая копилка.
3: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
21: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
3: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
21: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
3: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
21: Ого.
3: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
21: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
3: В точку.
21: Окей, с деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
3: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
21: Да, единое пространство.
3: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
21: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перекроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
3: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
21: Хитро.
3: И сколько переплачивали?
21: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
3: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
21: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
3: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
21: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
3: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
21: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
3: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
21: Из-за субсидий?
3: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
21: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
3: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
21: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
3: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
21: Звучит экологично.
3: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
21: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
3: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
21: Так, хорошо. Если продавать внутри союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
3: Выхода к морю нет.
21: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги-партнеры, чтобы до них доехать.
3: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
21: Дай угадаю. Тоже не сработало.
3: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
21: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
3: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
21: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
3: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
21: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
3: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
21: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
3: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
21: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
3: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
21: Сказать: «Уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените».
3: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
21: И что остается без суда?
3: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
21: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
3: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
21: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
3: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
21: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
3: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
21: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
3: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
21: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
3: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
21: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
3: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
21: Ого! сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока.
22: Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
5: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
4: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
5: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
4: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
5: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
4: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
23: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
4: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
24: Такую воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот. 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
25: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
26: 2 недели назад меняли фильтр. Сейчас посмотрим, какой он тут. За 2 недели пусть. Был белый фильтр стоял.
4: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
25: вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и никто ничего не сверится делать.
13: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
6: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, возможных отклонений от гигиенических нормативов.
13: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
7: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте» – это безответственно.
13: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Радиосигнал. Военная правда.
14: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
15: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
14: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
16: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
14: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
27: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
0: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об усилении взаимодействия Беларуси и Азербайджана.
8: Все, что мы можем, мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам. У нас есть очень позитивный опыт, мы сегодня об этом будем много говорить, но я думаю, что я бы предложила, когда мы сегодня начнем работу, чтобы коллеги, кроме обозначения каких-то успехов, возможно, проблем, ну и обозначали какие-то новые направления, которые мы могли бы нащупать. Наверное, это тоже

0: Думаю, что мы действительно сегодня сможем внести какую-то новую и очень весомую лепту в белорусско-азербайджанские и азербайджанско-белорусские взаимоотношения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
3: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
2: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
4: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
2: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «Причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов о высоком уровне политического диалога Минска и Баку.
6: Наши азербайджано-белорусские межгосударственные отношения характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений. Достигнутый уровень взаимодействия стал возможным благодаря поддержке и той основе взаимоотношений, которые были созданы лидерами обоих государств, президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и президентом

0: президентом Азербайджанской республики Ильхам Гайдаровичем Алиевым. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая была создана по политической воле обоих президентов, призвана играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия как на правительственном, так и давать необходимые импульсы для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее заседание совместной межправительственной комиссии, проходящее в прекрасном городе Минске, несет свою лепту в ускорении дальнейшей реализации актуальных вопросов нашего сотрудничества.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Борисове 27 детей попали в больницу с признаками инфекции. Пациенты дошкольного возраста поступили с тошнотой, рвотой и большой температурой. Вслед за ними за помощью обратился еще один местный житель с похожими симптомами. Как отметили в медучреждении, сейчас ситуация стабильная. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии с вечера 2 июня работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения. По поручению Генпрокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерством здравоохранения и образования провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В Гомеле ГАИ проверяла документы у 39-летнего водителя экскурсионного автобуса. И у них возникли сомнения относительно его физического состояния. Как отметили в госавтоинспекции, изначально в ходе беседы мужчина факт употребления спиртных напитков отрицал. Однако результат медицинского свидетельствования показал свыше 1 промилле алкоголя. Дополнительно установлено, что задержанный не имел соответствующего разрешения на перевозку организованной группы детей. Водителя лишили право управления транспортным средством на 5 лет и оштрафовали на 9000 рублей. Перевозчика также привлекут к административной ответственности. Школьникам дали другой автобус с трезвым водителем, который и отвез их домой. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего жителя Ганцевичей, который получил смертельную травму на древообрабатывающем предприятии. Предварительно установлено, что мужчина находился в цеху и в момент происшествия занимался распилом древесины на циркулярном станке. Во время выполнения работ произошел так называемый обратный выброс заготовки. Доска с большой силой отлетела от станка и ударила рабочего в грудь. В результате работник получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе первоначальной проверки следователи также изучили документы, касающиеся организации труда на предприятии, соблюдения требований безопасности и допуска сотрудников к работе на потенциально опасном оборудовании. Как установлено, на данном этапе расследования погибший не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке. Кроме этого, он не проходил необходимого обучения для работы на данном оборудовании. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
3: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
2: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
4: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
5: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
6: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
2: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
7: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
9: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
7: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
10: Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал, чисто второй курс я и третий курс, и нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
7: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
12: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
11: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
13: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
11: По Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
15: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
16: Так есть.
15: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
17: Вербовщики студентам обещают контракт на 1 год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
9: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
7: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
10: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные сидят, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
7: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
16: Вторник.
18: Мангал.
16: Среда.
18: Будх.
16: Четверг.
18: Джумерат.
16: Пятница.
18: Джума.
16: Суббота.
18: Хафта.
16: Воскресенье.
18: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
20: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
19: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
20: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
19: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
20: И они ожидаемо обратились к Минску.
19: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
20: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
19: но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
20: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
19: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
20: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
19: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
20: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
19: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
20: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
19: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
20: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
19: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
20: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
19: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
20: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
19: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
20: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
19: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
20: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
19: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
20: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
19: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
20: Жуткая картина.
19: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
20: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
19: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
20: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
19: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
20: Хорошо. Допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
19: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. и они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
20: А независимые частные заправки
19: снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
20: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
19: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
20: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
19: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
20: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
19: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
20: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
19: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
20: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
19: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
20: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
19: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
20: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
19: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
20: Которое привязано к российским оптовым ценам?
19: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
20: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
19: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
20: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
19: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
20: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
19: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
20: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
19: А через Астрахань упал на 25%.
20: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
19: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
20: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
19: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
20: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
19: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
20: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
19: Что будет дальше?
20: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
19: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте лизинга в Беларуси.
0: Ну, как раз вот если брать вот нашу историю, наверное, она счет 12 лет назад, она бурно, такой импульс первый серьезный получила лизинговая деятельность. Так вот, у нас было там около 1% КВВП, я начну с таких с больших цифр. Но сейчас это более 3% КВВП, доля там, как на так называемого нового бизнеса, то есть активов лизинговых компаний. В инвестициях эта доля, она в 3 раза увеличилась буквально за 10 лет, там, от 3% до более 10% уже у нас процентов в инвестициях.
1: Важный сигнал.
2: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
21: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурирует фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
2: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
3: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
22: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
4: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
22: Ого, прямо от племенных?
4: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
22: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
4: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
22: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
4: Слияние?
22: Да. только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
4: Ну, ошибка – это сильное слово.
22: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
4: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
22: Давай, цифры там впечатляющие.
4: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
22: 25 тысяч. С ума сойти.
4: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
22: А что же тогда?
4: Это важнейший социальный ритуал, лиминальное пространство, переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
22: Угу.
4: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
22: Рискует чем? Сэкономить деньги?
4: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
22: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
4: Давай посмотрим.
22: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
4: Ну, не так уж и рассеивается.
22: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
4: Угу.
22: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
5: Ну, ради воспоминаний.
22: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
4: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
22: И как же это устроено?
4: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
22: Ох, конверты.
4: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
22: А завтра вы должны всем этим людям.
4: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
22: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
4: Почему?
22: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
4: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
22: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого-то считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
4: Ну, бывает.
22: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную базу.
4: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
22: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
4: В чем же?
22: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
4: Это звучит очень цинично.
22: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
4: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
22: Давай.
4: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
22: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
4: Почему опасная?
22: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
4: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
22: Любовь, измеряемая в долларах.
4: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
22: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
4: Ну, должна сближать в идеале.
22: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
4: Опять корпорации?
22: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
4: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
22: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
4: Ага.
22: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
4: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
22: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
4: Почему?
22: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
4: Понимаю.
22: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
4: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
22: Абсолютно.
4: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
22: А что это значит?
4: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
22: Компромисс за счет своих нервов?
4: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
22: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
4: Согласен, финансовая независимость важна.
22: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
4: Какой?
22: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
4: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
22: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
4: Просто улететь.
22: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
4: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
22: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
4: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
22: Право.
4: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
22: Угу.
4: Но есть и более

0: взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
2: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
2: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
2: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
1: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Второй вопрос. Постановление Совета Министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
3: Важный сигнал.

0: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
1: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
0: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
2: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
0: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал
5: 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
3: 2.
8: До.
3: 3.
8: Тин.
3: 4.
8: Чар.
3: 5.
8: Пач.
3: 6.
8: Че.
3: 7.
8: Сат.
3: 8.
8: Ат.
3: 9.
8: Но.
3: 10.
8: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
0: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
9: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
0: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
9: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
9: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
10: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Потерпевшие и обвиняемые нашли друг друга на сайте знакомств. Завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на встречу, на которую девушка пришла с подругой. После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Дон Жуану очень понравилась женщина, только не та, с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил ему смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки. Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону обоих компаньонок. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило агрессора еще больше. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности нанес ей более 10 ударов. Итог романтического вечера оказался плачевным. У женщины диагностированы многочисленные кровопотеки по всему телу и сломан нос. Фигуранту предъявлено обвинение за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкции этой статьи предусматривают широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до 3 лет лишения свободы. В Минске грузовик не поделил дорогу с общественным транспортом. По данным ГАИ, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Боревича, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом. Пассажиры троллейбуса и водители в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначена судом 33-летней жительницы Бобруйска, которая пыталась распространять психотропные вещества через интернет-магазин. Как установило следствие, мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. После инструктажа этажа по мерам безопасности женщина получила первое задание – найти тайник и забрать наркотики, расфасовать их на мелкие партии и разложить по другим закладкам для сбыта. Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Фигурантка сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в размере $70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2 граммов мефедрона. Судеба бурчанка полностью признала свою вину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил основные проблемные вопросы, влияющие на состояние безопасности в Центральноазиатском и Восточноевропейском регионах.
12: Неоднократно Республика Беларусь информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО, поддержание передового военного присутствия в Польше и странах Балтии. Сложно представить, какой бы была ситуация в сфере безопасности на пространстве организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество и не развивали его в соответствии с меняющейся обстановкой.
5: Важный сигнал.
0: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
12: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
0: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
12: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
0: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
13: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
15: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
2: Ага.
11: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
16: Звучит как мечта любого спортсмена.
11: Да, но есть одно огромное но. Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
16: То есть вообще?
11: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
16: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
11: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Всем привет!
11: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
16: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
11: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
16: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
11: Угу.
16: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
11: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
16: Полный вакуум. да?
11: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
16: Звучит жестко.
11: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
16: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
11: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
16: Да.
11: Да.
16: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
11: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
16: Точно.
11: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
16: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
11: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
16: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
11: Давай.
16: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
11: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
16: Ну вот, блестит красивая.
11: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
16: Для местного уровня он герой, очевидно.
11: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
16: То есть бежит быстрее 10.
11: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
16: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
11: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
16: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
11: Нет, это так не работает.
16: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
11: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
16: То есть нужен живой соперник?
11: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
16: Типа происходит резкий выброс адреналина?
11: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
16: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
11: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
16: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
11: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
16: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
11: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
16: Приведи пример.
11: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
16: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
11: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
16: И что это дает физически?
11: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
16: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
11: Это минуты времени.
16: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
11: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
16: Логично.
11: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
16: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
11: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
17: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
11: Угу.
17: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
11: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
17: Да. Стадионы.
11: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
17: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
11: Там все очень строго.
17: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
11: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
17: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
11: этот результат превратится в тыкву.
17: Жесть.
11: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
17: А с ними что не так?
11: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
17: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
11: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
17: А математика здесь безжалостна?
11: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
17: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
11: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
17: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
11: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
17: Согласен.
11: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
17: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
11: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
17: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
11: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
17: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
11: Какой?
17: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
11: Ой, ну это классика.
17: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
11: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
17: В смысле?
11: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
17: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
11: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
17: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
11: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
17: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
11: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
17: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
11: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
17: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
11: Ты про психологию?
17: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
11: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
17: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
11: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
17: так.
11: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
17: Жесть какая.
11: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
17: Вау.
11: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
17: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
11: О, да, слышала про такое.
17: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
11: Субъект сдается.
17: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
11: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
17: И начинается работа исключительно для галочки.
11: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
17: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
11: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
17: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
11: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
17: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
11: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
17: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
11: Модель чего?
17: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером.
11: О.
17: До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
11: С искусством.
17: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
11: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
17: Это правда.
11: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
17: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
11: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
17: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
18: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
3: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
19: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира. Давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимает его главную роль в войне. Это программа «Перл», программа, по которой НАТО закупает оружие в США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
3: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
20: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но 2 недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально, было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру, вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
3: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
1: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
11: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
21: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
11: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «Причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
22: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
11: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
23: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Но что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
11: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
4: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
11: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение, расчет российскими рублями запрещен, пишет Светлана из Гродно.
7: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
11: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
8: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
9: Так есть.
8: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывала и само предприятие.

0: план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
1: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
0: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
2: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели самих себя.
3: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
4: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охраняете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
0: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Лимитный бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.

0: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
1: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диуле на это примерно 70-80 километров от Москвы уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
2: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения, но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
1: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
3: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
4: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть региона страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию. Четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
7: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
6: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию «Г», то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
9: Мой муж прошел ВВК комиссию, на которой он получил категорию «Г», временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
8: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
9: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
10: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
9: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
8: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
9: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Грымовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
8: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
5: 2.
11: До.
5: 3.
11: Тин.
5: 4.
11: Чар.
5: 5.
11: Пач.
5: 6.
11: Че.
5: 7.
11: Сат.
5: 8.
11: Ат.
5: 9.
11: Но.
5: 10.
11: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
14: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
13: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
14: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
13: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
15: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
13: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
16: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
13: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
18: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства. Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
19: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
8: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
8: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
21: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
8: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионные накопления на решение кризисных инфраструктурных проектов.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
18: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
2: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
0: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров, а потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
2: Звучит как отличный бизнес-план.
0: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
2: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
0: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
2: Очень масштабная тема.
0: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
2: В первоначальном виде вообще ни одного.
0: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
2: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
0: Да, 90-е.
2: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
0: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
2: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
0: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то глубокие обязательства? Это была просто картинка?
2: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
0: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
2: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
0: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
2: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
0: Слушай, это же звучит как, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
2: В весовых категориях, да, гигантская.
0: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
2: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
0: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
2: Логично.
0: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
2: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
0: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
2: Ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
0: А в нашем, в этом случае что не так?
2: Представь механику. независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
0: Так.
2: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
0: Россия.
2: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
0: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
2: Абсолютно.
0: Если нет своего печатного станка, ты не можешь управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
2: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
0: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
2: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
0: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
2: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
0: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
2: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
0: Общая копилка.
2: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа как в ООН. Голос маленькой страны равен голосу огромной.
0: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
2: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
0: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
2: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
0: Ого.
2: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
0: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
2: В точку.
0: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
2: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
0: Да, единое пространство.
2: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
0: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
2: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
0: Хитро.
2: И сколько переплачивали?
0: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
2: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
0: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
2: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
0: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
2: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
0: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
2: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
0: Из-за субсидий?
2: Да, белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
0: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
2: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
0: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
2: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
0: Звучит экологично.
2: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
0: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
2: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
0: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
2: Выхода к морю нет.
0: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
2: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
0: Дай угадаю. Тоже не сработало.
2: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
0: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
2: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
0: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
2: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
0: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
2: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
0: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
2: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
0: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
2: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
0: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените.
2: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
0: И что остается без суда?
2: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
0: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
2: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
0: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
2: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
0: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
2: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
0: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
2: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
0: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
2: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
0: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
2: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
0: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
2: Счастливо!
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
3: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
13: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
3: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
13: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
3: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
13: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
4: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
13: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
1: Такую воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
7: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
22: 2 недели назад меняли фильтр.
23: Сейчас посмотрим, какой он тут. За 2 недели пусть. Был белый фильтр стоял.
13: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
7: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не шевелится делать.
13: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
24: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
13: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
25: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
13: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
26: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
27: 200. Сюда всем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не иду я
5: не дойду. Птички напрочь.
26: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
6: Ошибка, с ума сошли. Как можно на пятый год войны на один плакат вешать две таких рекламы? Ужас, конечно.
26: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
9: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
26: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об усилении взаимодействия Беларуси и Азербайджана.
10: Все, что мы можем, мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам. У нас есть очень позитивный опыт, мы сегодня об этом будем много говорить, но я думаю, что я бы предложила, когда мы сегодня начнем работу, чтобы коллеги, кроме обозначения каких-то успехов, возможно, проблем, ну и обозначали какие-то новые направления, которые мы могли бы нащупать. Наверное, это тоже очень важно. Если каждый из нас будет с инициативой и неравнодушно подходить, то мы сможем прирастать, и тогда у нас и селки на тракторных появятся, и вузы совместные появятся, и фармпроизводство, и так далее. Вот сегодня я, например, узнала, что у нас огромная новая сфера взаимодействия появляется по статистике, потому что наш азербайджанский коллега высказал очень большую заинтересованность. И вот так мы, собственно, и решим те задачи, которые ставят перед нами лидеры наших стран. Еще раз спасибо вам огромное. И я думаю, что мы действительно сегодня сможем внести какую-то новую и очень весомую лепту в белорусско-азербайджанские и азербайджанско-белорусские взаимоотношения.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
14: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
11: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
0: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это

0: были использованы несвежие или подпорченные продукты.
1: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов о высоком уровне политического диалога Минска и Баку.
4: Наши азербайджано-белорусские межгосударственные отношения характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой, позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений. Достигнутый уровень взаимодействия стал возможен благодаря поддержке и той основе взаимоотношений, которые были созданы лидерами обоих государств, президентом Республики Беларусь Александром Федоровичем Лукашенко и президентом Азербайджанской Республики Ильхам Гейдаровичем Алиевым. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая была создана по политической воле обоих президентов, призвана играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия как на правительственном, так и давать необходимые импульсы для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее заседание совместной межправительственной комиссии, проходящее в прекрасном городе Минске, несет свою лепту в ускорение дальнейшей реализации актуальных вопросов нашего сотрудничества.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Борисове 27 детей попали в больницу с признаками инфекции. Пациенты дошкольного возраста поступили с тошнотой, рвотой и большой температурой. Вслед за ними за помощью обратился еще один местный житель с похожими симптомами. Как отметили в медучреждении, сейчас ситуация стабильная. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии с вечера 2 июня работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения. По поручению Генпрокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерством здравоохранения и образования провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В Гомеле ГАИ проверяла документы у 39-летнего водителя экскурсионного автобуса, и у них возникли сомнения относительно его физического состояния. Как отметили в госавтоинспекции, изначально в ходе беседы мужчина факт употребления спиртных напитков отрицал. Однако результат медицинского освидетельствования показал свыше 1 промилле алкоголя. Дополнительно установлено, что задержанный не имел соответствующего разрешения на перевозку организованной группы детей. Водителя лишили право управления транспортным средством на 5 лет и оштрафовали на 9000 рублей. Перевозчика также привлекут к административной ответственности. Школьникам дали другой автобус с трезвым водителем, который и отвез их домой. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего жителя Ганцевичей, который получил смертельную травму на древообрабатывающем предприятии. Предварительно установлено, что мужчина находился в цеху и в момент происшествия занимался распилом древесины на циркулярном станке. Во время выполнения работ произошел так называемый обратный выброс заготовки. Доска с большой силой отлетела от станка и ударила рабочего в грудь.

0: В результате работник получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе первоначальной проверки следователи также изучили документы, касающиеся организации труда на предприятии, соблюдения требований безопасности и допуска сотрудников к работе на потенциально опасном оборудовании. Как установлено, на данном этапе расследования погибший не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке. Кроме этого, он не проходил необходимого обучения для работы на данном оборудовании. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
2: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
0: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло? Поддержали решение иностранцев белорусы.
3: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
4: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
5: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
0: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь, и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
6: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
8: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
6: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студенты Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
9: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
6: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
11: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
12: Так есть.
11: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Важный сигнал.
7: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
13: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
7: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
14: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
7: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
11: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
12: Так есть.
11: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
6: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
15: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, и за прочих грефов, и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
6: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
9: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
6: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
1: Вторник.
12: Мангаль.
1: Среда.
12: Будх.
1: Четверг.
12: Джумерат.
1: Пятница.
12: Джума.
1: Суббота.
12: Хафта.
1: Воскресенье.
12: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
17: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
16: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
17: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
16: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
17: И они ожидаемо обратились к Минску.
16: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
17: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
16: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
17: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
16: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
17: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
16: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
17: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда мозырские НПЗ и «Нафтан» так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
16: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
17: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
16: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
17: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
16: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
17: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
16: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
17: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
16: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
17: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
16: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
17: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
16: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
17: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
16: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
17: Жуткая картина.
16: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
17: Ого! И сейчас им говорят, слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
16: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
17: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
16: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
17: Хорошо. Допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
16: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
17: А независимые частные заправки?
16: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
17: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
16: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
17: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
16: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
17: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
16: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
17: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
16: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
17: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
16: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
17: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
16: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
17: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
16: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
17: Которое привязано к российским оптовым ценам?
16: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
17: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
16: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
17: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
16: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
17: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
16: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
17: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
16: А через Астрахань упал на 25%.
17: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
16: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
17: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
16: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
17: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
16: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
17: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
16: Что будет дальше?
17: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
16: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте лизинга в Беларуси.
19: Ну, как раз вот если брать вот нашу историю, наверное, она счет 12 лет назад, она бурно, такой импульс первый серьезный получила лизинговая деятельность. Так вот, у нас было там около 1% КВВП, я начну с таких с больших цифр. Но сейчас это более 3% КВВП, доля там, как на так называемого нового бизнеса, то есть активов лизинговых компаний. В инвестициях эта доля, она в 3 раза увеличилась буквально за 10 лет, там, от 3% до более 10 уже у нас процентов в инвестициях.
18: Важный сигнал.
0: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию. Четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
20: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
0: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
21: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или
3: образованием через внереляционные доходы за счет положительно-курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
22: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
21: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
22: Ого, прямо от племенных?
21: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
22: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
21: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
22: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
21: Слияние?
22: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
21: Ошибка – это сильное слово.
22: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
21: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
22: Давай, цифры там впечатляющие.
21: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
22: 25 тысяч. С ума сойти.
21: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
22: А что же тогда?
21: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
22: Угу.
21: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
22: Рискует чем? Сэкономить деньги?
21: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
22: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
21: Давай посмотрим.
22: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
21: Ну, не так уж и рассеивается.
22: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
21: Угу.
22: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
4: Ну, ради воспоминаний.
22: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
21: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
22: И как же это устроено?
21: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
22: Ох, конверты.
21: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор, сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
22: А завтра вы должны всем этим людям.
21: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
22: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
21: Почему?
22: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
21: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
22: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
21: Ну, бывает.
22: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
21: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
22: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
21: В чем же?
22: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
21: Это звучит очень цинично.
22: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
21: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
22: Давай.
21: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
22: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
21: Почему опасная?
22: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
21: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
22: Любовь, измеряемая в долларах.
21: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
22: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
21: Ну, должна сближать в идеале.
22: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
21: Опять корпорации?
22: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
21: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
22: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
21: Ага.
22: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
21: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
22: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
21: Почему?
22: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
21: Понимаю.
22: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
21: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
22: Абсолютно.
21: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
22: А что это значит?
21: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
22: Компромисс за счет своих нервов?
21: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
22: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
21: Согласен, финансовая независимость важна.
22: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
21: Какой?
22: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
21: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
22: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
21: Просто улететь.
22: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
21: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
22: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
21: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
22: Право.
21: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
22: Угу.
21: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
22: А другое дело?
21: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
22: Красивые слова.
21: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
22: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста

0: Фотографии красивые остаются.
1: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
0: Угу.
1: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
0: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
1: Да, пора бы.
0: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
1: И какой же?
0: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
1: Абсолютно точно.
2: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
1: Угу.
2: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
1: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
2: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
0: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
1: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Второй вопрос. Постановление Совета Министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
3: Важный сигнал.
6: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
7: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
6: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии

0: России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
0: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
2: 2.
6: До.
2: 3.
6: Тин.
2: 4.
6: Чар.
2: 5.
6: Пач.
2: 6.
6: Че.
2: 7.
6: Сат.
2: 8.
6: Ат.
2: 9.
6: Но.
2: 10.
6: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
7: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
0: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
7: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 тысяч 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
7: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
8: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Потерпевшие и обвиняемые нашли друг друга на сайте знакомств. Завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на встречу, на которую девушка пришла с подругой. После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Дон Жуану очень понравилась женщина, только не та, с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил ему смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки. Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону обоих компаньонок. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило агрессора еще больше. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности нанес ей более 10 ударов. Итог романтического вечера оказался плачевным. У женщины диагностированы многочисленные кровоподтеки по всему телу и сломан нос. Фигуранту предъявлено обвинение за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкции этой статьи предусматривают широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до 3 лет лишения свободы. В Минске грузовик не поделил дорогу с общественным транспортом. По данным ГАИ, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Боревича, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом. Пассажиры троллейбуса и водители в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначено судом 33-летней жительнице Бобруйска, которая пыталась распространять психотропные вещества через интернет-магазин. Как установило следствие, мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. После инструктажа по мерам безопасности женщина получила первое задание – найти тайник и забрать наркотики, расфасовать их на мелкие партии и разложить по другим закладкам для сбыта. Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Фигурантка сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в размере $70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2 граммов мефедрона. В суде бобруйчанка полностью признала свою вину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил основные проблемные вопросы, влияющие на состояние безопасности в Центральноазиатском и Восточноевропейском регионах.
10: Неоднократно Республика Беларусь информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО, поддержании передового военного присутствия в Польше и странах Балтии. Сложно представить, какой бы была ситуация в сфере безопасности на пространстве организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество и не развивали его в соответствии с меняющейся обстановкой.
2: Важный сигнал.
0: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
10: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
0: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
10: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
0: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
11: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
12: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
13: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не будут все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, а не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
14: Ага.
9: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
14: Звучит как мечта любого спортсмена.
9: Да, но есть одно огромное но. Для глобального спортивного мира этого забега его как бы никогда не было.
14: То есть вообще?
9: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
14: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
9: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Всем привет!
9: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, вроде бы тронулся.
14: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
9: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
14: Слушай, ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
9: Угу.
14: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
9: И нет даже нейтрального статуса, который, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
14: Полный вакуум, да?
9: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
14: Звучит жестко.
9: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта превратилась в главную политическую заложницу?
14: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
9: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
14: Да.
9: Да.
14: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеально.
9: Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
14: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
9: Давай.
14: Возникает даже на моргание.
9: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И пресс, они строятся исключительно на спарринге.
14: То есть нужен живой соперник?
9: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
14: Типа происходит резкий выброс адреналина?
9: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.

0: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
1: Да, а когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
0: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать. Интриги ноль.
1: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
0: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
2: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
0: Приведи пример.
2: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
0: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
2: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
0: И что это дает физически?
2: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
0: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
2: Это минуты времени.
0: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
2: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
0: Логично.
2: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
0: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
2: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
3: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
2: Угу.
3: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
2: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
3: Да. Стадионы.
2: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
3: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
2: Там все очень строго.
3: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
2: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
3: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
2: этот результат превратится в тыкву.
3: Жесть.
2: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
3: А с ними что не так?
2: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
3: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
2: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
3: А математика здесь безжалостна?
2: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
3: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
2: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
3: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
2: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
3: Согласен.
2: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
3: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
2: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
3: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
2: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
3: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
2: Какой?
3: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
2: Ой, ну это классика.
3: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
2: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
3: В смысле?
2: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
3: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
2: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
3: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
2: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
3: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
2: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
3: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
2: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
3: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
2: Ты про психологию?
3: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
2: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
3: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
2: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
3: так,
2: ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
3: Жесть какая.
2: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты. Но он физически стоит на одном месте.
3: Вау.
2: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
3: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
2: О, да, слышала про такое.
3: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
2: Субъект сдается.
3: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
2: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
3: И начинается работа исключительно для галочки.
2: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
3: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
2: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
3: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
2: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
3: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
2: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
3: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
2: Модель чего?
3: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
2: С искусством.
4: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
2: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
4: Это правда.
2: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
4: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
2: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
4: До скорого.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства. Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
7: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
6: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
8: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира. Давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне. Это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте — это чисто военный приезд.
6: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
9: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, и так далее. Но 2 недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
6: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
11: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
10: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
12: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
10: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
13: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
10: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто расшвыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
13: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
10: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
14: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
10: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
15: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
10: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
17: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
18: Так есть.
17: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
19: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил

0: повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов. Но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
1: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
2: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охраняете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
3: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Лимитный бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
8: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
7: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
9: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит?

0: считают не по транспорту, а по человеку.
1: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
2: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
3: Я все время думал, что значит «БН» – надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть региона страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактика строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
6: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
5: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию «Г», то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
8: Мой муж прошел БВК комиссию, на которой он получил категорию «Г», временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
7: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
8: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
9: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
8: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
7: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
8: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Грымовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
7: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
10: 2.
11: До.
10: 3.
11: Тин.
10: 4.
11: Чар.
10: 5.
11: Пач.
10: 6, 7, 8, 9, 10.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
14: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
13: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
14: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
13: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
15: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
13: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
16: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
13: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
18: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
19: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
4: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикатор.

0: характерное.
1: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
2: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
1: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионные накопления на решение кризисных инфраструктурных проектов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
5: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
7: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
6: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров, а потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
7: Звучит как отличный бизнес-план.
6: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
7: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые прибыльные отделы общего бизнеса.
6: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, ну, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
7: Очень масштабная тема.
6: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
7: В первоначальном виде вообще ни одного.
6: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, ну, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью.
7: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
6: Да, 90-е.
7: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, ну, в районе статистической погрешности процента 3-4.
6: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест.
7: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
6: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
7: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
6: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
7: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
6: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
7: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например, а в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
6: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
7: В весовых категориях, да, гигантская.
6: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
7: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
6: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
7: Логично.
6: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
7: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
6: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
7: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
6: А в нашем, в этом случае что не так?
7: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
6: Так.
7: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
6: Россия.
7: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
6: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
7: Абсолютно.
6: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
7: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
6: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
7: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
6: Да, когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
7: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
6: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
7: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
6: Общая копилка.
7: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
6: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
7: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
6: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
7: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
6: Ого.
7: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
6: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
7: В точку.
6: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же, брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
7: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
6: Да, единое пространство.
7: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
6: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
7: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
6: Хитро.
7: И сколько переплачивали?
6: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
7: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
6: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
7: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
6: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
7: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
6: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
7: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
6: Из-за субсидий?
7: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
6: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
7: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
6: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
7: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
6: Звучит экологично.
7: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
6: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
7: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
6: Так, хорошо, если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
7: Выхода к морю нет.
6: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
7: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
6: Дай угадаю. Тоже не сработало.
7: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
6: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
7: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
6: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
7: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
6: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
7: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
6: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
7: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
6: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
7: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
6: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените.
7: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
6: И что остается без суда?
7: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
6: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
7: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
6: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 21-м году – это же фиксация новой реальности?
7: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
6: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
7: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
6: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
7: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
6: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
7: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
6: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
7: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
6: Ого! С сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока.
7: Счастливо.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
8: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
0: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
9: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
9: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
10: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
11: Такую воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот. 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
12: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
13: 2 недели назад меняли фильтр.
14: Сейчас посмотрим, какой он тут за 2 недели будет.
13: Был белый фильтр стоял.
0: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
12: вода стала еще хуже. А с главой администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не сверится делать.
0: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
15: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
0: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
16: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
0: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
18: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не дойду я. Не дойду. Птички. Напрочь.
17: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
19: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
17: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
20: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
17: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об усилении взаимодействия Беларуси и Азербайджана.
2: Все, что мы можем, мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам. У нас есть очень позитивный опыт, мы сегодня об этом будем много говорить, но я думаю, что я бы предложила, когда мы сегодня начнем работу, чтобы коллеги, кроме обозначения каких-то успехов, возможно, проблем, ну и обозначали какие-то новые направления, которые мы могли бы нащупать. Наверное, это тоже очень важно. Если каждый из нас будет с инициативой и неравнодушно подходить, то мы сможем прирастать, и тогда у нас и селки на тракторных появятся, и вузы совместные появятся, и фармпроизводство, и так далее. Вот сегодня я, например, узнала, что у нас огромная новая сфера взаимодействия появляется по статистике, потому что наш азербайджанский коллега высказал очень большую заинтересованность. И вот так мы, собственно, и решим те задачи, которые ставят перед нами лидеры наших стран. Еще раз спасибо вам огромное. И я думаю, что мы действительно сегодня сможем внести какую-то новую и очень весомую лепту в белорусско-азербайджанские и азербайджанско-белорусские взаимоотношения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
21: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
6: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
22: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
1: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковые.

0: 666.
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов о высоком уровне политического диалога Минска и Баку.
3: Наши азербайджано-белорусские межгосударственные отношения характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений. Достигнутый уровень взаимодействия стал возможным благодаря поддержке и той основе взаимоотношений, которые были созданы лидерами обоих государств, президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и президентом Азербайджанской Республики Ильхам Гейдаровичем Алиевым. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая была создана по политической воле обоих президентов, призвана играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия как на правительственном, так и давать необходимые импульсы для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее заседание совместной межправительственной комиссии, проходящее в прекрасном городе Минске, несет свою лепту в ускорении дальнейшей реализации актуальных вопросов нашего сотрудничества.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Борисове 27 детей попали в больницу с признаками инфекции. Пациенты дошкольного возраста поступили с тошнотой, рвотой и большой температурой. Вслед за ними за помощью обратился еще один местный житель с похожими симптомами. Как отметили в медучреждении, сейчас ситуация стабильная. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии с вечера 2 июня работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения. По поручению Генпрокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерством здравоохранения и образования провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В Гомеле ГАИ проверяла документы у 39-летнего водителя экскурсионного автобуса, и у них возникли сомнения относительно его физического состояния. Как отметили в госавтоинспекции, изначально в ходе беседы мужчина факт употребления спиртных напитков отрицал. Однако результат медицинского свидетельствования показал свыше 1 промилле алкоголя. Дополнительно установлено, что задержанный не имел соответствующего разрешения на перевозку организованной группы детей. Водителя лишили право управления транспортным средством на 5 лет и оштрафовали на 9000 рублей. Перевозчика также привлекут к административной ответственности. Школьникам дали другой автобус с трезвым водителем, который и отвез их домой. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего жителя Ганцевичей, который получил смертельную травму на древообрабатывающем предприятии. Предварительно установлено, что мужчина находился в цеху и в момент происшествия занимался распилом древесины на циркулярном станке. Во время выполнения работ произошел так называемый обратный выброс заготовки. Доска с большой силой отлетела от станка и ударила рабочего в грудь. В результате работник получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе первоначальной проверки следователи также изучили документы, касающиеся организации труда на предприятии, соблюдения требований безопасности и допуска сотрудников к работе на потенциально опасном оборудовании. Как установлено, на данном этапе расследования погибший не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке. Кроме этого, он не проходил необходимого обучения для работы на данном оборудовании. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: Важный сигнал.
1: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
2: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
1: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
3: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может, и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
4: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
5: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
1: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь, и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
6: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
8: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
6: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
9: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
6: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
11: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
12: Так есть.
11: Так есть. Все хорошо.